Хороша ложка к обеду, а друзья за столом и напиток, о котором только что пел Николай Басков, в бокалах в выходные. Ну а сейчас свой домашний бар закрываем на ключ и кидаем его с моста, этот самый ключ от бара, в какую-нибудь близлежащую речку, чтобы сплавать за ним в выходные, и потом все заново начнется, опять друзья соберутся лучшие, и лей-лей, не жалей. Ну а пока льем стаканы минеральную водичку, можно чай заварить или кофе сделать чашку, все, что поможет нам проснуться правильно и взбодриться в этот понедельник. Готовимся работать под песни на русском. Ну а я, Крылов Илья, уже на своем посту, работаю только для вас.

Может быть, конечно, у кого-то и работает эта схема из вас уйти, чтобы вернуться, но только не в общественном транспорте. Встали с насиженного места, все, вернулись обратно, а там уже обязательно кто-то другой сидит и на тебя удивленно глядит, когда ты пытаешься объяснить, что в небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы возвратиться. Вот именно вот на это место, на котором вы сидите, извините. Знаешь, что птичка летит и знаешь куда? Вот туда подальше, ответят нам. Но это самое малое культурное, мне кажется, что получим в ответ. Ладно, полетели дальше на русском радио под песню «Где они вместе». Но каждый друг для друга не пара. Нет, так и есть. В реальной жизни они очень-очень хорошие друзья. Дима Билан и Мари Краймбрери.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: надо бояться мечтать о чем-то очень даже запредельном, нереальном. Все мечты имеют свойство сбываться. Надо пробовать, пытаться снова и снова, снова и снова. Если с первой попытки двери твоей мечты не открылись, надо другую тактику выбрать, когда ты сказал себе: ну и ладно, ну подумаешь, буду жить дальше, заниматься другими делами, себя в чем-то ином искать и проявлять. И вот как раз вот здесь, когда ты затаился для той несбыточной мечты, все получилось само собой. И тебя нашли, и предложение тебе сделали, от которого ты не можешь отказаться. Так что удачи вам, помните, все обязательно получится.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо.
0: Русское радио.

рассвет мы сейчас с вами встречаем с теми, у кого на часах, как на моих, в Москве 4:05, потому что чем дальше на восток нашей страны, тем больше людей, у кого время не утреннее, а дневное уже становится. Так что кому-то доброго утра я желаю, кому-то из вас прекрасного дня, замечательного понедельника. Я поймал себя на мысли, знаете, на какой сегодня? Как мне нравится встречать рассвет после дождя с грозой. Окно в студии Русского радио я, Илья Крылов, открыл настежь, впустил чистейший воздух, наполненный озоном. Он мне помогает работать, так что в удовольствие все это здесь у меня, у микрофона. Да и вообще, вы знаете, каждый эфир, конечно же, в удовольствие. Но сегодня как-то по-особенному все. Вот он, главный плюс ливня с грозой. Знаете, во всем нужно видеть плюсы. Тогда и минора будет меньше в жизни. Подключайтесь ко мне.

Единственная занозонька – это пробки городские, когда вечером в пятницу мы едем за город, в луга, в поля, в рощи березовые, пообнимаемся там хорошенько с березками все выходные, а потом вечером в воскресенье опять хороводы в пробках водим, когда с дачи возвращаемся в город, чтобы в понедельник на работу выйти. Надеюсь, все пробки вы уже давным-давно проехали, выспались за эту ночь и, как огурчики хрустящие, хрустите чем-то вкусненьким на кухне у себя. Завтракайте, приятного аппетита. А вот вам и песня для того, чтобы помечтать и поймать вайб, как молодежь говорит. Ну, то есть настроение этого дня на русском радио.

0: И вот комментарии оставляйте обязательно. В общем, мы, Русское радио, для вас абсолютно открыты. Общаемся с вами на любые темы 24 часа в сутки. И круглосуточно, конечно же, дарим любимые песни.
1: На Русском радио Илья Крылов. На этой неделе номер 3. Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое. Номер 2. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на Русском радио. Что слушает страна.
2: И как бы ни старался, никак.
1: Русское радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ничто так не вдохновляет и не включает у тебя второе дыхание, как мысль о том, что скоро ты поедешь домой. И вот как раз именно об этом я сейчас и думаю. Еще 2 часа эфира и домой отдыхать. Ну а пока не расслабляюсь, собираю все свои силы в кулак и пальцами нажимаю на нужные кнопки эфирного пульта Русского радио, чтобы выпустить к вам на волю в приемнике песни в исполнении группы «Винтаж» Анны Семенович. Послушаем Артика и Асти. Ну а пока друг без друга нам никак. Он без нас не может, мы без него не можем. NU на русском. Ну а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет.

За, кто против, 100 человек и 100 мнений, никогда никому не будет идеально. Не угодишь. Ну и ладно, ну и не надо. Главное, чтобы нам с вами нравилось делать то, что мы делаем в жизни. Мы получали удовольствие от процесса и, конечно же, итога наших дел. Ну а если надавить на педаль газа в авто, в котором мы едем по улице, в рамках допустимой скорости, по знакам, естественно, быстрее будем на работе. Так что, если вы сейчас за рулем, ребята, эта песня специально для вас. Поехали с ветерком, и пусть все светофоры на нашем пути будут зелеными.

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30.
3: На Русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру.
0: Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городе.

килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

с вами уже себе не изменяем. Да, специально вот пораньше проснулись в этот понедельник, чтобы все успеть, все и всех собрать, кого на учебу, кого на работу. И только глаза мы открыли, пробудились. В ту же минуту рука потянулась к радиоприемнику, чтобы включить русское радио. И по волнам от песни к песне подпеваем и просыпаемся вместе с вами. Это делаю я, Крылов Илья, и Бурито тоже с нами.

0: без тебя.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Дамы и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: знаю, какую сказку чаще всего девочки Ханни читали в детстве перед сном. Да-да, про то самое зеркальце. Скажи, да всю правду расскажи, кто на свете всех милее, всех румянее и белее. Ханна! Ханна, ты прекрасна, спору нет. И еще пару девушек я бы выделил прямо сейчас. Это Зиверт и Элсу. Скоро их послушаем на русском. Ну а пока путь к тебе, наш дорогой слушатель, прокладывают Бахти и Туркен. Встречайте. Но сначала давайте представлюсь, кто здесь у микрофона.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Русское радио. Радио

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Ну, после такой пробежки под песню «Зиверт», «Бери и беги», переходим на ходьбу, дыхание не сбиваем, восстанавливаем, и главное здесь не останавливаться нам, без резких движений, пожалуйста, все делаем плавно, постепенно, бегуны понимают, о чем я сейчас говорю. Вот как хорошо мы занимаемся спортом в этот понедельник, очень полезно, с утра пораньше по Москве. 6:21, время столичное, время заглянуть нам в календарь, сегодня 18 мая, музейных работников и почитателей давайте поздравим мы с Днем музеев. Моряков-балтийцев поздравляем с Днем Балтийского флота. А еще вроде бы как майские жуки сегодня должны полететь. Ну, пока я лично не видел, но, возможно, они уже где-то жужжат, летают. Сегодня день рождения майского жука.
0: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: мог, так и создавал. Ну а дальше, они это будут делать. Русские перцы. Главное утреннее шоу страны. Слушайте, улыбайтесь и просыпайтесь. Спасибо вам огромное за теплую компанию, что были рядом и слушали вместе со мной наши любимые песни. Обязательно это повторим в ночь со среды на четверг. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно. Рекламная служба Русского радио 57.

0: нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь.
1: Вкусная жизнь.
3: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
4: Нет.
3: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
1: вкусная жизнь.
3: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30
2: на Русском радио.
5: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, северо-западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
7: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Реклама на русском.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
12: Русское радио. Радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минэкономразвитии заявили о готовности российской экономики к снижению ключевой ставки. Глава ведомства Максим Решетников сказал в беседе с РБК, что инфляция демонстрирует устойчивое замедление. В годовом выражении она опустилась до 5,5%. Снижается ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков. Кредиты бизнесу и населению не растут. Все это, по словам министра, открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Миноборнауки заявили о праве вузов добавить абитуриентам 15 дополнительных баллов за личные достижения. Они также учитываются при равенстве поступающих по остальным критериям, сообщили в ведомстве Интерфаксу. Количество баллов и основания вузы устанавливают самостоятельно. Среди критериев могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО, дополнительное образование по профилю программы и прохождение военной службы. Министр здравоохранения перечислил справки, которые можно получить без посещения врача. В интервью РИА Новости Михаил Мурашко заявил, что через сайт госуслуг выдают рецепт на лекарства, сертификат о профилактических прививках и справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение. Еще внутри сервиса можно получить направление на госпитализацию, протокол консультации в рамках диспансеризации и справки о постановке на учет по беременности. «Зенит» стал чемпионом России по футболу в рекордный 11-й раз. Чемпион прошлого сезона «Краснодар» оказался на втором месте. Бронзу завоевал «Локомотив». В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне «Акрона» махачкалинская «Динамо» встретится с командами первой лиги, ну а «Сочи» и «Нижний Новгород» покинули высший дивизион. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Как дела? Хорошо! И у нас тоже хорошо. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио для вашего шикарного настроения, чтобы оно взлетело еще выше, выше и выше. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это русские перцы. Люди, привет!
5: Доброе утро!
6: Здравствуй, большая страна!
5: Ой, какое было светопредставление в столице этой ночью. Гроза, дождь.
4: Кто снял клип?
5: Я.
4: Да. Так волосы развиваются, все мокрые.
6: Как всегда, мы все проспали.
4: Что?
6: Ну, потому что нам на эфир рано вставать.
4: Не знаю, я смотрел за окно, смотрел и думал, господи, как хорошо, что завтра я увижу вас, услышу. Боже мой.
6: Не, я что-то слышал сквозь сон и думал, ну, наверное, опять Антона фотографирует.
4: А вот сейчас ты раскрыл. Я сплю ниже этажом.
6: Поклонники, поклонницы. Ну что, ребята, у нас сегодня, как всегда, розыгрыш денег.
4: 10 тысяч рублей. Да.
6: Да.
5: «Игра против правил» называется.
4: Ну, как-то поддержать вас после выходных, потому что... По-любому все профукали на жужжечке.
6: Вот да.
5: А еще у нас слово не воробей. Будем играть в этом часе, где разыгрываться будет уже колонка от русского радио.
4: Да. Обожаю. Два человека.
6: А еще у нас есть точка на карте, где ничего не разыгрывается, но зато очень много полезной информации. Это перченый гороскоп.
4: Да, там 12 точек просто.
6: 12
4: Многоточие,
6: точек.
4: Я бы даже сказал. Да.
6: Поэтому я предлагаю прямо сейчас начать, конечно, с музыки, а потом вот все вышеперечисленное.
4: Размяться, дорогие друзья, в планку вставай и ручки в ножки выдрыгай.
0: Главное – утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: ошибаешься, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Давай не ждать, жигута завтра, звездопад.
3: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

0: Радио.
1: Итак, новости из серии. Антон хочет собаку. Дайте Антону собаку. Еще одна новость, подтверждение. Значит, еще одно доказательство. Сон вместе с собакой продлевает жизнь на 20 лет, доказали ученые.
2: А вот не помешало бы, кстати.
1: Сейчас мне могло бы быть 66.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Почему нет? Тебе будет 66 когда-нибудь.
1: Да, через 20 лет. Ну вот. А значит, благодаря питомцу у человека снижается уровень стресса и нагрузка на сердце. А еще начинает вырабатываться гормон любви – окситоцин.
2: Угу.
1: Питомец выполняет роль антидепрессанта и буквально продлевает жизнь.
3: А то есть не может заменить питомец там супругу, мужа? Нет? Ну, я имею в виду,
1: если ты имеешь в виду, что жена мне иногда говорит, иди сюда, пес. Это не то, это совершенно другое.
2: Нет, ну, а кто мешает, например, двойную дозу окситоцина получать и от супруги, и от собаки?
3: Знаешь, какая прелесть.
1: Слушай, а это на самом деле хорошо.
2: Получается, что ты продлишь себе жизнь не на 20, а на 40 лет.
1: Сейчас мне могло бы быть 86.
3: Ребята, так мы ученые с вами. Посмотрите, какую мы вещь вообще открыли сейчас.
1: Да, а слушайте, на самом деле никто не знал, а мы сидим в мантиях. Вот. Потому что по собственной версии у нас просто МВА, МБА, что там, KFC, что еще есть, какие степени ученые?
2: Ну, много есть чего.
1: Вот, слушай, ответ достойный бакалавриата.
2: Понимаешь, магистратуры.
1: Много есть чего.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские?
7: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
7: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
5: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. «Зивер», «Мод», «Полина Гагарина», «Леонид Агутин» и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
12: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
13: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
14: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
15: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо.
17: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: месяцев. Как бы вы ни сопротивлялись, как бы вы ни прятались, как бы вы ни отнекивались, но он пришел.
1: Господи, все, трепите за это. До конца будет.
0: Перчёт и гороскоп. Это Овны. Сегодня вам лучше не распыляться. Выберите одну цель и бейте точно в нее.
2: Тельцы, вас ждет приятный повод для гордости самим собой.
0: Это мы любим.
1: Многоуважаемые близнецы, любопытство приведет вас к неожиданному открытию.
0: Раки, кто-то нуждается в вашей поддержке больше, чем показывает.
2: Львы, день отлично подходит для ярких поступков и смелых решений.
1: Дева, даже небольшой отдых сегодня пойдет вам на пользу.
0: Весы, вы окажетесь в нужном месте в очень удачный момент.
2: Скорпионы, сохраняйте хладнокровие, именно оно станет вашим преимуществом.
1: Стрелец, новая идея может быстро превратиться в серьезный план.
0: Козероги, вас ждет разговор, который много расставит по местам.
2: Водолеи, неожиданная похвала подарит вам заряд мотивации.
1: Рыбки, дорогие, сегодня стоит чаще как-то прислушиваться к себе, а не к чужим советам.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет. Тридцатилетие группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
13: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
14: 16+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
1: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио.
1: Ребята.
2: Да.
0: Да.
1: Айда со мной открывать школу серфинга в Москве.
2: Я чисто посмотреть там доски, купальники.
0: Там самое главное, на проводок привяжись.
1: Я не буду привязываться никуда. Я ее открываю, школу.
2: Мы тебе должны держать на коротком поводке, чтобы ты не утонула, понимаешь?
0: То есть ты директором хочешь быть?
1: Конечно.
0: Ну ладно.
1: Вас хотел взять в долю в бизнесе, ну ладно. Климатологи заявили, что в центральном регионе России скоро вырастут пальмы вместо берез.
2: Ну, наконец-то.
0: А до 6 июня успеет вырасти? У меня просто отпуск.
1: Из-за глобального потепления климат столицы постепенно становится похож на юг России. И по прогнозам специалистов, уже через несколько лет Москва может напоминать Воронеж, а позже даже Сочи.
2: Действительно, в Воронеже-то я видел, там пальмы.
0: Угу.
2: Вот.
0: Пальмы,
2: а в Сочи,
0: парами.
2: Да. А в Сочи, помнишь, да? Там же к нам подошел знаменитый доктор-специалист. Доктор Албан. У него и прическа соответствует.
0: А то у тебя хорошая память, потому что все, что было в Сочи, у меня вообще напрочь отбило.
1: Стерло. Короче говоря, осталось организовать нам как-то море. В Москве можно вообще никуда не улетать.
0: Ну, что, Щучинское водохранилище, пожалуйста.
2: Опасно.
1: Строгинская пойма. Соленое хочу.
2: Соленое хочу? Короче, дай ей воблу и продолжим про море рассказывать.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: Ну и ладно, будем.
2: Ну и будем, что? Будем.
3: Не, будем не только мы.
2: Будем быть.
3: Да, будем не только мы, но будут и еще два человека.
2: Будут?
3: Будут.
2: Итак, пять?
1: Да, в понедельник нам мало троих.
2: Три плюс два — это пять. Я умею считать.
1: Молодец, Антош.
3: Да, хороший фильм.
2: Спасибо.
3: Да. Нам надо сейчас два срочно человека сюда, которые будут биться за колонку.
2: А как они звонят, если вы не говорите цифр?
1: А мы скажем.
3: Все знают уже этот номер телефона, но если вдруг, ну вот по какой-то такой странной причине вы не помните наш номер телефона,
2: мы его вам и не скажем.
1: То значит, не позвоните.
3: 8495-995-105,7. Слово не воробей.
1: Ждем.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок.

0: Пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Итак, дорогие друзья, у нас игрушечка «Слово не воробей». Две очаровательные девушки, потрясающие королевы красоты, дозвонились. Первой дозвонилась Оленька из столицы нашей родины. Оль, привет.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Оленька, здравствуй. Значит, вторая дозвонилась у нас Виктория. Вика из города Санкт-Петербург. Виктория, приветствуем.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Вик, погромче, пожалуйста.
1: Вик, да. Очень далеко. С громкой связи уходи, дорогая, чтобы потому что ничего не слышно будет.
2: Алло.
1: Вот уже слышно. Виктория, поприветствуйте Ольгу. Ольга, поприветствуйте Викторию.
4: Виктория, доброе утро.
3: Позитивчик с утра.
2: А сейчас, девочки, начинается битва. Прямо вот давайте с места в карьер прыгаем и поем песни по очереди, где встречается слово «самый», «самая», «самое», «самые».
1: Любую совершенно песню. Любую песню, где «самый», «самое», «самое», «самое».
3: И начинает у нас Олечка, она дозвонилась. Первое вам слово.
1: Оль, давай.
2: Кто собьется, тот и проиграл. Оля.
4: Песня «Жасмин».
1: Олька, пойте, пой, пожалуйста. Олька, пой. «Жасмин» за тебя не споет.
2: Принимаем только песню.
4: Самый любимый, самый родной.
2: Не-не-не, надо спеть. Не просто декламировать. Хорошо, так. Вы пропускаете ход. Вика, далее вы.
5: В самое сердце на поражение.
1: Викуся, пой. Иначе...
5: Самое сердце на поражение.
1: И ты заменяешь Лазарева на ближайшем концерте. Молодец,
2: так,
1: хорошо.
2: Вика.
3: Оля.
1: Хорошая песня. Вот это.
2: Оленька, ну что Олечка, ж такое?
3: Если не будет никакой песни, то мы будем вынуждены начать считать.
2: Да.
3: Три.
2: Кто первый собьется, а вы уже сбились один раз.
1: Одинка умеет считать до пяти, только, к сожалению.
3: Я умею считать. Оля, вот Оленька, с половинкой.
2: Ну что, в этой битве Москвы и Петербурга побеждает все-таки Санкт-Петербург.
1: Эх, значит, Оленьку целуем, обнимаем. Виктория, дорогая, с победой вас. Оправдали свое имя. Трубку не вешайте, поболтаем с вами, потому что вам колонка большая такая, музыкальная.
0: Слово не воробей. На русском радио.
6: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском радио. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Грузовики, за работу!
0: Анимация «Грузовички».
8: Большой премьере нужны маленькие зрители.
0: Возрастное ограничение 6+.
8: Ну что ты там, бензина мало ел, поднажми!
0: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж, улица Малиновского, 25.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
10: Окошкина.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
12: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
14: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
16: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
10: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
16: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
10: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
17: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
18: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
19: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Что слушает страна?
22: Опять одна.
21: Любимая.

0: больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку Центробанка. По данным Гидрометцентра, в Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Он указывает на то, что погодные явления несут потенциальную угрозу для жителей и инфраструктуры региона. До конца суток местами по области прогнозируется туман, дожди и ливни с грозами, порывы ветра до 18 метров в секунду. Ремонт в новом жилье оказался самым сложным испытанием для каждого третьего россиянина при переезде, согласно результатам опроса. Люди довольно привержены стабильности. Самым трудным при переезде для большинства стал ремонт, который сам по себе не является частью процесса, но является его предварительным этапом. Об этом заявили 33% опрошенных. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенок уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенок в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, это второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Чтобы вам было хорошо, нам было хорошо, да и, в принципе, всем было хорошо, кто слушает и ощущает нас. Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Здрасте!
3: Ну, а тем, кто вернулся с дач, большой-большой привет! Я вот тоже вчера отдыхал на даче у родственников.
2: Отдыхал даже на даче?
3: Ну, там потому что должна была гроза начаться, дождь, и мы, в общем, картошку решили вчера не сажать. Но... Значит, я гляжу, у них очень красивый гараж. Прошлой осенью они его начали строить. И вот они все-таки его достроили. Классный такой. И рядом, смотрю, лежит кусок материала. Говорю, это что такое? Они мне начали рассказывать, значит, что все строили сами, дядя с братом. Но не все, конечно, было идеально. Вот вроде как стены, все нормально получилось. А вот когда они пытались сделать крышу, поправить там панели, что-то пошло не так. Короче, они сделали замеры, расчеты, распилили деталь. И оказалось, что они ее распилили в зеркальном отображении. То есть в пазы оно не входит. Пришлось заказывать заново еще один комплект панелей, все это распиливать. Ну, в общем, вот так вот. Пытались сами починить, но сделали только хуже.
1: Да ладно, зачем крыша? В гараж под звездным небом. А, классно.
2: У тебя такой, да? У тебя такой
1: гараж? Да, у меня такой же.
2: Понятно.
3: У Антона и дом такой.
2: Да.
3: Без крыши.
2: Да он сам такой, я бы сказала.
1: Я сам такой. Ветер в голове.
3: Поэтому хочется спросить не только удачников, но и вообще у всех.
1: У неудачников.
3: И у них тоже. Что вы пытались починить сами, но сделали только хуже?
2: Отличная тема для понедельника. Как раз, мне кажется, супер обсудить. Пишите свои истории у нас в социальных сетях.
1: Да, вот она такая веселая, депрессивная тема.
3: Нормально.
1: Ну что, рука, да, это вы, мой. Ну, если у вас руки вот... Ну,
3: как, а ты заметил, что вот любое слово, которое начинается со слова «руко», оно какое-то всегда неприятное.
1: Кроме рукотворной.
3: Вот, да. Ну, напишите нам, пожалуйста. У нас есть еще и смс-ки, и мессенджеры. 8-916-003-105-7.
1: Конечно, хотим фотографии.
2: Я придумала слово. Ну,
1: какое?
2: Вспомнил. Рукоплескать. Прекрасное.
3: Рукоприкладство еще есть.
1: Рукоплескать? Сначала руки надо сначала это самое, смочить, чтобы
3: плескать.
2: Рукомойник.
1: А сама такая...
0: На русском радио.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, пытались вы сами что-то починить, но сделали только хуже. Вот расскажите нам, что это было. Написал нам Сергей, что он попытался починить наушники, скрутил, значит, провода изолентой, и теперь они работают только, когда он стоит в определенной позе.
2: Молодец. А что это там мужчина скрученный слушает?
3: С этими наушниками вообще одна проблема. Вот хорошо сейчас появились беспроводные.
1: Да, это точно.
3: Там ничего не
2: скрутывается. Там тоже определенная поза нужна.
3: Ну да.
2: Поза... Ну, чтобы не фанило. Ну,
3: да. А еще Юлечка написала быстренько. Она пыталась из джинсов сделать мальвины, сделать шорты, пока мамы дома не было. Ну и подгоняла одну штанину к другой до тех пор, пока не получились джинсовые трусики, а не шорты. Так и осталась она и без джинс, и без шорт.
1: Зато...
3: джинсовые трусики, да, ну что, неплохо.
2: Штанинки равномерные были, потому что...
3: Там одна... уже нечего было равномерить,
2: Антон. Одна джинсовая труся, вторая джинсовая шорта.
3: Стринга.
2: Но
3: если увлечься, можно превратить это все и в стринги.
2: Осторожно, только на себе не обрезайте.
3: Не показывай.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
5: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
6: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-244-741.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
9: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
12: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Русское радио. Всегда с тобой.
16: Русское радио. Что слушать?

0: хотели починить сами, но у вас это не получилось.
1: Хорошо, что все.
0: Давай, да, слушай.
1: Вот в данный момент Жукова наушники чинит. Ну, вот, получилось, смотри.
2: У меня слишком длинные ногти, они опять застряли.
0: С техникой ты на «вы», мы уже это поняли.
1: Нет, с техникой не извините.
0: Да, вот, например, нам Света пишет, она хотела починить свой фен. В итоге у нее фен этот загорелся. Ну и, короче, теперь она осталась без фена.
1: Во-первых, хорошо, что она пишет. Это уже очень радует, потому что загорелся, и ладно, фен купить можно новый. Но некоторые же чинят фен лежа в ванной,
2: ой,
1: а потом пушми.
0: Слушайте,
1: дар-дар-тач-ми.
2: Совет, Антон.
0: Вот, и, кстати...
1: Ой, какие бурлилки!
0: Вот про бурлилки нам написала Вика. Она говорит, а я пыталась прочистить канализацию. Насыпала туда каустической соды, но не знала, что надо кипятком промыть. И у меня там все застыло в камень.
1: Это какая-то каустическая версия, да, песни?
0: Ну, такая немножечко, да.
2: Так, только надо сказать, чтобы люди не повторяли все эти советы, которые звучат сейчас, как люди что-то пытались
1: сделать. Ни в коем случае, ребята, не как инструкция к применению. Нет, что? Нет, не руководство к действию, но попробуйте, извините.
0: Но бурлит она очень классно. Ну, сода каустическая.
1: Да?
0: Да. Ну, когда прочищает, там как-то надо по технологии, ребят. Ну, пользуйтесь.
1: Но мы ее не знаем.
0: Читайте инструкцию.
1: Поэтому, если кто-то попользуется, вы скажите, вдруг у кого-то получится. Ну, один из десяти хотя бы может написать нам.
0: Ну, ребят, это не руководство к действию, понятно?
1: Нет.
0: Мы вам ничего не рекомендовали.
1: Но попробуйте.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аут Тбанк.

0: всем параметрам.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
12: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
14: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, ну расскажите нам, пожалуйста, когда вы попытались что-то починить, но сделали только хуже, вообще сломали. Вот Василиса Юрина нам написала, она хотела починить цветочек, пересадить его, подлечить, и в итоге угробила.
2: Ой. Угу. Это, кстати, прям про меня история. Сколько было угроблено цветов моими руками, когда я решил их пересадить?
1: Вот я пересадил вчера Венерину мухоловку. У меня такая гостья, да, теперь живет. Надеюсь, что она переживет это все, потому что она, в принципе, выпустила вот эти вот свои ловушечки новые. Uh-huh. А там у нее грунт, специально кислый торф. И поливать ее надо дистиллированной водой, оказывается. В общем, сложное, Господи, выходит. Но зато, слушай, как классно она эти... Хоп! Закрывает ловушки.
3: Да.
1: Ну, смотри, у меня цветет сейчас фиалка.
3: Так.
1: Розочки сейчас зацветут скоро. Магазинные. Уже 5 лет цветут. Так, глоксин.
3: Роза магазинная.
1: Глоксин. Два больших цветка выросло.
3: Так.
1: Так, что у меня еще?
2: Не забудь про свой замиокулькас.
1: Замиокулькас у меня очень пышный, да. И у меня, самое главное, не ушла спать еще пока на летний сезон рождественская звезда. У меня до сих пор Рождество дома.
3: Слушай, я тебе хочу сказать, что мне кажется, Донцова, когда писала про садовника,
2: срисовывала с нашего Димки.
3: Однозначно, Диман. А ты, кстати, вот в комбинезончике такой веселый с лопаткой будешь хорошо смотреть, как брат из Марио.
1: По поводу лопаток. Я тут зашел в продуктовый магазин и смотрю там, где всякая всячина лежат. Маленькие такие грабельки, маленькая лопаточка.
3: Это для успокоения. Это для успокоения. Это песочек вот так вот разгребать. Песочек,
2: с которой...
3: Кинетический. Я всегда так делаю. Когда с меня песочек осыпется, я его разгребаю вот так.
1: Да.
2: Молодец. Нарисую. А мы думаем, что ты такой спокойный стал?
1: Да ему надо сейчас...
3: Я?
1: Да. Подожди, ему срочно надо лечь на кушеточку.
2: Ложись.
3: На что?
1: На кушетку.
2: Отведи,
3: Ой,
2: Антон.
3: Я захраплю, не, вы что? Не-не-не-не-не-не.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Я теперь...

0: новая песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русское

0: на русском радио.
1: Ну, вот так вот рублик к рублику, тыщеночка к тыщеночке, да. Соточка к соточке, и вот так вот кому-то раз, и все.
2: Ну, помните, в прошлую пятницу у нас забрали 10 тысяч рублей.
1: Просто молниеносно, мимолетно, мы даже не успели.
2: Глазом не успели моргнуть.
1: Да.
2: И все, 10 тысяч как не бывало.
3: А сегодня что, по-другому?
1: Сегодня может такая ситуация будет.
2: Ну, я, конечно, могу попытаться наколдовать. Ну, давайте попробуй Симсалабим, победитель найдись.
1: И надо, нас зазвонился Симсалабим.
2: Там не надо в рифму.
1: Хорошо.
2: Там главное энергию запустить в
3: космос. Ты запустил сейчас энергию?
2: Запустил. Сейчас, если она дойдет до победителя, дорогой победитель, прорвитесь, пожалуйста, позвоните по нашему номеру.
3: 8-495-995-105-7. Это игра против правил. И Симсалабим.
1: Нам дозвонился. Два человека, да, что?
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: У меня дело выгорело.

0: организатор реакции об условиях правилах проведения на сайте lenda.com.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А? Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Нет, ну, против правил
1: игра. Нет, они есть.
0: Ну ладно, хорошо, игра против правил объявляется. До нас дозвонился Виктор из Тихорецкого района. Это станица Новорождественская. Mm-hmm. Красивое местечко. Виктор, здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Вить, как у вас там абрикосы? Доброе. Цветут уже?
3: Да, цветут, но дождь идет.
1: Ну ничего.
2: Ну, абрикосы любят дождь.
0: Да. Ну, привет, мы абрикосы, дело. Мы любим дождь.
1: Дождь же не помешает абрикосам вырасти.
0: Нет.
1: Вот.
3: Ну, конечно, нет, но уже сильно долго он идет, этот дождь.
2: Ну, ничего, потерпите. Сейчас вас и денежный дождь накроет еще.
0: А, ох ты.
2: Да, если вы выиграете 10 тысяч. Но сначала давайте выиграйте, пожалуйста, 5, Вить. А, значит, надо отвечать неправильно на вопрос от Антона Юрьева. Неправильно, но логично. Не абы что там кричать в телефон. Да, чтобы логично было все, но неправильно. На все про все у вас 20 секунд, а там уже разберемся. Давайте с одного раунда пока еще начнем.
1: Так, где мой секундомер?
2: Давай, ага, засекай.
1: Все, 20 секунд, время пошло.
2: Поехали.
0: Холодный летний суп.
3: Борщ.
0: Чем едят макароны?
3: Палкой.
0: Что кладут под голову, когда ложатся спать?
3: Камень.
0: Где живет корова?
3: Дома.
0: А кто придумал периодическую...
2: Все.
1: Не успеваем задать.
2: 4000 рублей, Витя, вы получаете.
0: Ну, Витька на самом деле суровый мужик. Под голову кладет камень.
1: Да.
2: Вот
1: макароны
2: вот.
1: Ест палкой.
0: Палкой, да. Перемешивает вот это.
1: А корова живет дома.
0: Да, корова живет дома.
1: Витя, мы вас поздравляем. 4000 рублей ваши.
2: А что это значит, что у Вити очень просторная квартира или дом?
0: Да.
2: Где даже корова поместится.
0: Ну, макароны палкой. Это нифига себе альденте.
2: Да. Там и кастрюля, наверное, гигантская.
0: Да.
2: Витя, ну что, вы рады?
3: Да, конечно. Да, спасибо вообще. Большое.
1: И вам
3: да,
1: спасибо.
2: Да, ничего. Нет,
0: если нужны будут деньги, позванивайте.
2: Да,
0: там. Вдруг опять
2: есть.
0: Дождь.
2: Если что, у нас там еще 6 тысяч осталось от вашего несуществующего выигрыша.
0: Да, мы для вас сохраним. Вы там позванивайте, не забывайте нас.
2: Вот давайте,
0: да,
2: Витя. Да. Ну, нормального вам дня.
0: Все,
2: желаю.
0: Да, все
2: такое.
0: Да, пока. Все, пока. Давай. Все, да.
4: Игра против правил на Русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте солнце. Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Раньше я жил один, и все мои вещи, как попало, валялись на своих местах. Теперь у меня есть девушка, и все мои вещи аккуратно лежат неизвестно где.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Всегда с тобой.
16: Русское радио.
15: Радио большой страны. Что слушает страна? Позвони мне.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Краснодарском крае 16 пассажирских поездов задержали из-за приостановки движения на Крымском мосту. Они отстают от графика на 8,5 часов, сообщили в Северокавказской железной дороге. Уточнили, что пассажиров при длительной задержке обеспечивают водой и питанием. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Накануне вечером ограничения продлились больше 10 часов. Утром такие меры сняли. В Росфинмониторинге назвали слабое звено антиотмывочной системы. Это криптовалюта. В ведомстве заявили РИА Новости, что точки обмена цифровых активов должны регулироваться так же жестко, как банки. В ином случае через криптовалюту продолжится легализация преступных доходов. В минувшем апреле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о цифровых деньгах. В частности, криптовалюту признают имуществом, а ЦБ получит полномочия регулировать этот рынок. Пациенты с редкими заболеваниями попросили Минздрав упростить ввоз лекарств. Из-за пробела в законодательстве возникают перерывы в лечении. Газета «Известия» пишет, что до сих пор не заработали принятые правила о поставках недавно зарегистрированных в России лекарств. Предполагалось, что их можно будет привозить в оригинальных упаковках с надписями на иностранном языке. Порядок импорта и обращения должно было определить правительство. Всероссийский союз пациентов попросил ускорить разработку такого постановления. Мужчины стали чаще оформлять декретный отпуск. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные соцфонда, в последние два года количество таких декретов выросло почти в 8 раз. Такой бурный рост объясняется новыми правилами выплаты декретных пособий. Теперь родитель может получать деньги и при этом по-прежнему работать. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Но если ваши руки не для скуки, лучше не прикладывайте их к чему-то не очень хорошо работающему, потому что рискуете сделать это очень плохо работающим или вообще не работающим.
1: Это ваши руки!
0: Поэтому, если у вас руки торчат из какого-то другого места, не из плеч, ну, ребят,
1: то
0: ну,
1: я вас сделал нейросеть.
0: Такое бывает, конечно, не расстраивайтесь. Просто примените их к чему-то такому, что...
2: Да. 8 пальцев на одной, 10 пальцев на другой.
3: К чему можно применить руки, которые растут не из того места, мороза?
0: Я не знаю, но вот еще час у нас будет, чтобы придумать.
1: Акробатикой можно заниматься, представляешь? Точно ты не упадешь. А ты можешь встать на руки? Да.
0: Ну, может быть, войдете в книгу рекордов?
1: Да. Но не Гиннесса, и не России.
0: Как самый рукокрюкий человек.
1: Книгу рекордов травматологического кабинета номер 8.
0: Ваша фотка будет висеть на входе.
1: Ну как фотка? Очертания.
0: Рентген. Ну нет, давайте все-таки посерьезно. Мы сегодня обсуждаем просто моменты, когда вы пытались починить что-то сами, но сделали только хуже.
1: Да.
3: Ну бывает, ну чего уж, ну ладно вы. Не навешайте ярлыков на людей.
1: А рука вкусненькая. Нет, ярлыки нет.
3: Сами это, не идеальные.
1: Это нужно что-то починить, чтобы дернуло током, чтобы на тебя ярлык навесили. Ну, на большой палец. Это другая ситуация уже, понимаете?
0: Напишите нам вашу историю, что вы пытались починить. Мы ждем сообщения в наших соцсетях, в комментариях под постом.
1: Да, еще, пожалуйста, вот есть вот... Мессенджеры. Мессенджеры.
3: Личка 8-916-003-105-7. Но и эти люди, у которых руки все-таки растут из нужного места, это утреннее шоу «Русские перцы».
1: Да.
3: Здесь Антон Юрьев.
1: Да.
3: Дима Морозов.
1: Да.
3: Полин Жуков.
1: Да, отправь смс-очку нам.
0: У нас все растет откуда надо.
1: Да.
4: На русском радио.

0: Виктор нам написал, что он решил обновить старый ноутбук, разобрал, почистил, собрал. И теперь он включается раз в 3 дня, когда захочет сам.
1: Ну,
0: я не про Виктора, а про ноутбук.
1: Это правильно? Это правильно, просто обиделся. Не надо, отнеси меня, пожалуйста, в сервисный центр. Нет, я починю тебя сам. Вот раз в 3 дня и работаю.
2: Это какой-то знак.
1: А, какой? Судьбы?
2: Да, ну что, рабочий ноутбук у вас включается раз в 3 дня.
1: Да, ну просто он ему сам перенастроил работу. Теперь ты работаешь сутки через трое.
2: Да,
1: все,
2: да,
1: до свидания.
2: Да, вот такой график.
1: Ты бустовик.
2: Яночка нам написала, знаете, что они приобрели кофемашину на работу. И с коллегой решили этот аппарат помыть перед использованием.
1: Так.
2: Ну, как написано в инструкции. Совесть. Так мыли, что откуда-то выпала пружинка. Крутили-крутили этот агрегат, искали, откуда она, эта пружинка. В итоге я сказала, так, пружинку эту убираем, забываем о ней. Это просто лишняя деталь.
1: И что, и работает кофемашинка-то?
2: Говорят, что да, но не всегда.
1: Ну, просто это не та пружинка, которая, ну, вот, вытаскивает поддон.
2: Вот, кстати, интересно. Яночка, пожалуйста, обратитесь к нашему мастеру по починке кофемашины, потому что только он у нас разбирается в том, как это все работает.
0: Антон Владимирович Юрьев. Да.
1: Я не мастер.
0: Мастер-фломастер.
1: Я муж на час. Я могу прийти и целый час пить кофе. Я не мастер.
2: Не, ну ты же покажешь ей, как она правильно работает. Ты же разбираешься в кофемашине.
1: Я муж на час. Я приду, покажу, я потом буду целый час пить
0: кофе.
1: Хорошо,
0: никто не против.
2: Это будет гонорар твой.
1: Да? Мой гонорар?
0: Кофейный гонорар.
1: За это платят?
2: За кофе, конечно.
1: Зернами?
2: Кофейком.
1: Красота.
3: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям. Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
11: По итогам первых 4 месяцев этого года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в нашей стране. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 382,5 тысяч новых легковых автомобилей, проданных с января по апрель, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей были произведены в 2025-м, еще около 8% продаж пришлось на машины 2024 года выпуска. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Общественники в своем обращении указали, что если автомобили «Волга» включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока находится еще на низком уровне.
12: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
13: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-863-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
14: Данные выгоды складываются из программы «Трейдинг и прямой выгоды». Подробности уточните у отдела продаж.
15: Русское радио. Что слушает страна?
16: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
15: Русское радио. Русское радио.
17: Матушка земля, белая березняка, для меня святая Русь.
15: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: перцы на русском радио.
1: А вот сейчас хочется услышать историю Полинки, что она ломала, потому что мы-то знаем, что она с техникой не очень дружит.
2: Спасибо. Настоящие друзья.
1: Ну, ты сама это доказала просто сегодня даже.
2: Ну, бывает. Какой-то один очень известный человек, и даже на солнце бывают пятна.
1: Да.
2: Заболтались. А, значит, рассказываю.
1: Что ты сломала?
2: Ну, я как-то тут решила починить кнопку включения на пылесосе. Она просто стала заедать. У меня пылесос беспроводной такой, ага, ручка.
1: По Wi-Fi,
2: да. Да, по Wi-Fi работает. Ну, в общем, крутила-вертела, там что-то пыталась засунуть вот эти, я не знаю, как это называется, прибор. Как, я не знаю, как называется этот инструмент. Такой плоский.
1: Отвертка.
2: Плоский? Это отвертка?
3: Да.
2: Да?
1: Да.
2: Хорошо, засовывай туда.
3: Или молоток.
1: Так, ну ты выключила ее, надеюсь, из розетки?
2: Ну, конечно, все выключила. Но в итоге я кнопку
3: сломала.
2: Кнопка сломалась у меня, теперь там огрызок острый вместо кнопки.
3: Ужас, ты главное не пораньте.
2: Я пылесошу, продолжаю это делать.
1: Он, чтобы оттуда пыль не летела,
2: да,
1: из этой дырки.
2: Да, она не летит, просто больно. Мне нужно еще кнопку эту все время держать, когда ты пылесосишь, потому что она не фиксируется.
3: То есть уборка превратилась в боль.
1: Боль, потому что, ну, во-первых, смотри, она же перфекционист, ей надо, чтобы все было красиво, а тут она смотрит на эту сломанную кнопку, и у нее еще одна боль.
2: Да.
3: А, кстати, вот... Пылесосит и плачет.
2: Да.
1: Плачь и пылесось.
3: Плачь и пылесось.
2: Да. И смотри на пыль.
1: Да.
3: Пылесось и плачь.
1: Слушай, Полин, я даже не знаю, что тебе посоветовать
2: я
1: в
2: тоже.
1: Этой ситуации. Ну, у тебя день рождения через месяц. Я думаю, что, в принципе, Антон, у нас есть с тобой.
3: Да, я подарю тебе новую кнопку.
2: Какую?
1: Для пылесоса.
3: Исполнение желаний.
1: Ты нам сфоткай, как она выглядит. Мы ее на принтере напечатаем.
3: Да, выложим, мы будем издеваться.
1: Нет, вот на этом, на нашем офисном.
3: Какой 3D? Ты что, из бумаги?
2: Не
3: оригами.
2: Любите вы меня!
3: Оригами принтер.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: русские перцы на русском радио.
1: Рукоправильные вы наши, а?
2: Правильно.
1: Ну как вы вот прямо вот это вот все можете взять, собрать, и у вас лишние детали, а потом еще что-нибудь из этого собрать и выбросить потом.
2: Ладно, детали.
3: Очумелые ручки.
2: А да. Здесь вот у нас наши прекрасные девушки, наши слушательницы, вот Натик или Нок, можно объединить их, в принципе, сообщение. Значит, у Натика порвался любимый свитер, так. Она решила зашить его так незаметненько. То есть так незаметно, что теперь этот свитер с таким абстрактным узором только на даче носит. Ну это же дизайнерский свитер.
1: Это модный принт.
3: Да.
1: Он такой у вас один, эксклюзивный просто, понимаете?
2: Да, и вот также у Леночка тоже она, значит, зашивала дырку на джинсах нитками другого цвета. Ну, понятно, ну, все.
1: А зачем зашивать сейчас жилеты?
2: Да, кстати.
1: Вентиляция? Че?
3: Ну, кстати, да, у меня вчера шорты были. Знаете, сколько там на них дырок?
2: Сколько?
3: Это все дизайнерское, это не мое.
2: Ты не пересчитывал?
3: Ну, с каждым годом их все больше.
2: Это все моль.
1: Это возраст.
3: Нет, это просто джинсы старенькие уже.
1: Это возраст.
3: Да, это возраст, правильно.
1: С каждым годом прибавляется по одной дырке.
3: Как на деревьях кольца, а на джинсах моих дырки. Можно считать, кстати, да.
1: Действительно. А Димку определяет по дыркам.
3: По фоткам, знаешь, ты можно посмотреть. Так, а, это был 1995 год, там дырок мало.
1: Там дырок мало. Это большая дыра какая-то. Это 25-й.
0: Русские перцы на русском радио.

У тебя все окей, все как ты хочешь, гармон. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролли.

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Ой. Расскажите нам, где вы применили свои очумелые ручки, что так все и сломалось. Да. В общем, Колян нам написал: починил протекающий кран новым уплотнителем. Теперь он не течет, зато свистит, как чайник, когда включаешь воду.
2: Колян починит лучше всех.
3: Да. Со спецэффектами Колян, моется, ну, Колян.
1: Это, знаете, вам напоминание, что вода нынче недешево стоит.
3: Да,
1: ну, нельзя просто так вот ее.
3: Не свести денег не будешь, а вот Колян не мойся.
2: На? Кем?
1: Не свести денег не будешь?
2: Как не свести это? Денег Колян, не будешь? Колян, не мойся, подожди.
3: Колян, не мойся, потому что у него кран свистит, а когда свистишь, денег
1: хорошо,
3: нет.
1: Хорошо, что кран свистит, а не фляга.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, что если ты не помоешься, будут люди говорить, что смотри, он не моется, у него фляга свистит.
1: Вот ты не знаешь, что лучше и что хуже. Ладно, да. Все-таки помойтесь, Коль. Ну, не обращайте внимания на свист. По крайней мере, вы можете ему подсвистеть.
2: Конечно.
1: Да, художественный свист.
2: Коленька, помойся сам и флягу не забудь помыть свою.
0: Русские перцы. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее.

0: противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины?
16: Да я каждый день ем то, что она готовит. Рекламная служба «Русского радио» 579-99-499. 499.

0: началось. Включайтесь на русском радио.
1: Спасибо, кстати, вам за вашу открытость, за вашу самокритику.
2: Да.
1: Потому что вы не постеснялись рассказать о том, что у вас руки растут не оттуда немножко.
3: Пожалуйста, люди, которые что-то чинят, особенно электроприборы, когда сообщаете нам об этом, пишите, пожалуйста, на следующий день, что все в порядке. Мы напрягаемся, честное слово.
1: Да, лучше, чтобы все чинили специально обученные люди.
3: Действительно.
2: А наши ручки, вот пусть они будут золотыми. Не надо их перетруждать.
3: Поэтому давайте запишем тебя на ноготочки и предоставим слово Оленину. Оленин, здравствуй.
4: Здравствуйте.
2: Привет.
4: У меня такой, знаете, риторический вопрос. А вот интересно, где обучаются эти ручки профессиональные? Да, вот мне тоже хотелось бы спросить.
2: Угу.
4: Вот,
1: но мы учились.
4: Профессиональны ли они? Нет, потому что когда ты приглашаешь мастера.
2: Колледж.
1: В колледже.
4: Нет, это в лучшем случае.
1: Мы просто учились у Андрея Бахметьева. Поэтому мы так плохо все и ремонтировали.
3: Никогда не надеваете вещи больше. Вот, это же МГИМО и специальный факультет.
1: Очумелых ручек.
4: Нет, к тому, что сейчас очень много. Знаешь, там, ты же не проверишь профессионализм этого человека.
3: Да.
4: То есть много объявлений, к тебе приходят. Я иногда вот так сталкивался пару раз. Я лучше сделаю. Идите отсюда.
3: Погоди, сертификаты. Я заканчивал, значит, Московский заднеруковый ремонтонепригодный институт.
2: Читать.
3: Отзывы. Лучший. Обожаю. Супер. Все пришел, починил. Все работало до него нормально. Да, конечно.
1: Это как, знаете, на маркетплейсах.
3: Да.
1: Пришло, пока еще не пробовало. 5 звезд.
2: Угу.
3: Да.
2: Угу.
1: Пока еще не распечатывало.
2: Удалите из покупок.
3: Это мне очень нравится. Пришло, пока еще не пробовало. 5 звезд, а потом попробовало.
1: Всего лишь
3: гораздо крепче, чем 3 звезды.
2: Так, ребятки.
4: Все, вам пора.
2: Жаркий понедельник начинается.
3: Да, жаришка пошла.
1: Пойдемте загорать, там 30 градусов.
3: Шалин, пожалуйста, почини здесь 2 микрофона, мониторы, пульт. Мы немножко...
4: Игорь!
3: До свидания.
2: Он сегодня не работает.
3: Морозов,
1: и вправь маленький палец наконец-то уже.

0: Реклама на русском.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования – всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Группа З.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл Даут. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
4: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
3: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
4: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
3: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Мам, па! Не знаю, чем вы так понравились нашей училке, но она опять хочет вас видеть.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медицинской проверке мигрантов. Полиция будет получать информацию в течение суток через электронную систему. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на поправки к законопроекту о медосвидетельствовании иностранцев. Медзаключения о наличии инфекционных заболеваний также в электронном виде будут передаваться в Роспотребнадзор. Платить за проверку будут в том числе работодатели и заказчики. Строительство трассы Джубга-Сочи отложили на 1-2 года. При этом проектирование магистрали продолжится, заявил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, проект разделен на 8 этапов. По каждому из них власти отдельно оценят экономический и транспортный эффект. Строительство участков будет зависеть от финансовых возможностей. Новая дорога должна соединить трассу М4 Дон с Сочи и сократить время в пути примерно 4 раза. В России стало больше граждан старше трудоспособного возраста. Газета «Известия» пишет, что число людей превысило 35 миллионов. Это четверть населения страны. Регионами самой высокой долей жителей пенсионного возраста стали Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганская области, Мордовия и Татарстан. По словам экспертов, на фоне рекордно низкой безработицы и нехватки эффективных рабочих кадров, это может привести к потере 1% потенциального ВВП. Российских гимнастов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном. Такое решение принял исполнительный комитет Международной федерации гимнастики. Это распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, то есть на спортивную художественную гимнастику, прыжки на батут, спортивную акробатику и аэробику. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Ну вот и мой час настал здесь на Русском радио. Всем здравствуйте. Привет, привет, привет, привет. Слушайте, ну как выходные? Надеюсь, шашлыки были, погуляли, отдохнули и выспались. И давайте вот с таким, с хорошим настроением, заряженные позитивом, вот наслаждаться каждым рабочим днем на этой неделе, а там уже и следующие майские выходные недалеко. Спасибо нашим русским перцам. Прекрасное начало этого дня. Понедельник за окном. Сегодня 18 мая. Полетели? Я больше не...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 18 и пасмурно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: По итогам первых 4 месяцев этого года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в нашей стране. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 382,5 тысяч новых легковых автомобилей, проданных с января по апрель, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей были произведены в 2025-м, еще около 8% продаж пришлось на машины 2024 года выпуска. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Общественники в своем обращении указали, что если автомобили «Волга» включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока находится еще на низком уровне.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
8: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавейл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 800 63 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. «Прайд». Правильный выбор.
2: Данная выгода складывается из программы «Прайд» на прямой выгоде. Подробности уточните в отделе продаж.
3: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Что слушает страна?

все будет хорошо. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Солнечно. Русское радио. Весна.

Где-то лето. Мы знаем, где это лето. Вон оно, здесь, в Москве. Ну, прямо с самого утра так уже жарко, так по-летнему. Даже думаешь, вот как, вот пойти на работу или пойти на пляж? Многие могут даже задуматься. Если у вас есть такая возможность выбора, ну, конечно, пляж. Ну, а так и с рабочего места тоже приятно понимать, что там за окном вот уже 30-градусная жара. Ну, чтоб вечером пешие прогулки.

0: господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн, давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру, 12+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Друг другу в самом сердце нашей огромной Родины. Это будет ваша свадьба. Уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020008-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-Арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сила и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
9: 16+.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: У меня выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеется против перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
18: В жизни важна не длина выходных, а не ими пользоваться. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Ой, скоро они появятся, эти Артур и Пирожкова, всея страны. Знаете, это и есть такие вот мужчины, которые по пляжу медленно-медленно идут в плавках вдоль воды. Но, естественно, они не то чтобы посмотреть на других, они, скорее всего, себя показать. Но, знаете, такие люди тоже нужны, да, такой типаж Артура Пирожкова. Спасибо Артуру за эту песню, позитивная, создает хорошее настроение.

0: вкусно.
1: Вкусная жизнь.
2: Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь.
1: На русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте этой весной. Специальные выгодные условия на «Вилле от Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Стали в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Открой себе натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
18: Русское радио. Золотая история.
19: Андрей Губин. Ночь.

Впереди у многих из вас будет много приятных новых знакомств. Ну, потому что это зимой, знаешь, с работы сразу домой быстрее бы попасть в тепло. А сейчас, когда уже так потеплело, когда можно чуть-чуть подзадержаться, прогуляться, а может быть, толком станет для вас той самой знаковой и судьбоносной. Верьте в это. Все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на понедельник, курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина 17 мая на парковке Мегамаг 0+.
11: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Опять одна, да пьешь до дна.
0: Только лучше.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.
0: Только любимое. Радио. Лучшее, любимое на русском.

0: лучше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минэкономразвитии назвали меры для ускорения роста ВВП. Глава ведомства Максим Решетников заявил РБК, что необходимы структурные изменения, бюджетная консолидация и приоритизация расходов. По словам министра, нужно сохранять рыночное ценообразование, свободу предпринимательства и открытость к внешнему миру. Одной из важных задач Решетников назвал налаживание новых логистических цепочек. Ну а пока экономика растет в основном за счет внутреннего спроса, отметил министр. Роспотребнадзор заблокировал свыше 13 тысяч ресурсов, которые продавали запрещенные биологически активные добавки. Ведомстве рекомендовали покупать БАДы только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов. С марта врачи могут официально выписывать пациентам биологически активные добавки, но такие препараты должны быть включены в специальный перечень. Его утверждают Минздрав и Роспотребнадзор. Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» запустила всероссийский проект «Знать, любить, гордиться». К участию приглашаются дети, подростки и семьи из всех 89 регионов России. Участникам предстоит ответить на вопросы о своем крае, создать туристические маршруты. Победители получат сертификаты на путешествия по уникальным местам страны – на Камчатку, плато Путорана и в другие регионы. Общий старт и начало регистрации участников – 18 мая. Больше половины опрошенных россиян считают искусственный интеллект умнее себя. Чаще об этом говорят граждане младше 24 лет и женщины. Как пишет РИА Новости, 3/4 респондентов полагают, что нейросети уже справляются с практическими задачами не хуже человека. Тем не менее, большинство граждан, которые придерживаются такой позиции, считают это превосходство небольшим. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

не за горами эта пора, когда вот это ползать по деревьям, по фруктовым, вот еще выше, выше, потому что там самое спелое яблоко, там самое спелое абрикоса, там самое спелое черешня. Да, скоро мы все это опять на себе испытаем. Всем привет!

11 часов 6 минут в столице, 18 мая за окном. И вот все-таки, насколько мы с вами метеозависимы. Да, вот солнце за окном, небо голубое, и настроение сразу такое хорошее. Да, когда дождик, ну как-то вроде бы и не очень. Ничего страшного, я желаю чувствовать себя на все 100. Хорошего дня!

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону плюс 19 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Возможен дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
3: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
4: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина. Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио в твоем мобильном.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
14: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
15: Сладкий вкус.

слушаете лучшее, любимое на русском. Слушаю. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Эта песня по своему настроению очень подходит тем, у кого с сегодняшнего дня отпуск. И вот они с утра проснувшись такие, такой вот погромче русской врубают, а там вон чего, там Дмитрий Колдун, музыка моя. Всем отпускникам привет, ну а школьникам и студентам, наоборот, мы поддерживаем, потому что для вас сейчас самая такая страшная, тяжелая пора – сессии, экзамены и ЕГЭ. Ничего, переживем, все будет хорошо.
1: Судьба моя, судьба, не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Сейчас, особенно в мае, мне кажется, каждую пятницу можно поднимать себе настроение, проходя мимо любого ЗАГСа. Ну, потому что, когда наступает тепло, сразу свадьбы, а там, где свадьбы, там абсолютное счастье. Там мальчики счастливые, девочки счастливые, ну и, конечно же, их родители и все гости. Если у вас намечается свадьба, приятных вам хлопот, как

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море, на дачу аптеки. Слажачу, все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
7: 0+.
8: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
10: 16+.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 120-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса. И забирай кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Завтра в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Почему в торговых центрах развлечения только для детей?
17: Может, мне гораздо нужнее попрыгать на или упасть в бассейн с шариками? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Помните, мы раньше в детстве любили говорить такую фразу, ну, наверное, да, подари мне вот это, да, а что за это? И потом уже, когда подрастаешь, понимаешь, что, в общем-то, это такой стратегический просто проигрыш, если когда ты просишь что-то тебе за это взамен. Лучше, знаете, вот делать как безвозмездно, бескорыстно. И, как показывает практика, вселенная тебе возвращает сторицей на много-много.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
7: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
8: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
9: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
8: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
9: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
8: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
12: В очереди к Ясеню всем только спросить.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
15: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
14: Русское радио.
15: Ты не тот, я не там. Арифметика проста. Закрывай глаза, считай.
14: Только любимая.
16: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
14: Только лучшее.
17: Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю сто раз подряд. Ты не такой, ты не такой.
14: Слушайте лучшее. Любимая на русском.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Россияне сегодня могут посетить без виз более 80 стран мира. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Об этом сообщила сенатор Елена Перминова, передает РИА Новости. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Ростовская область стремительно развивает агропромышленный комплекс, прогнозируя, что объем экспорта продукции АПК достигнет 12,5 миллиардов долларов к 2030 году. Это более чем в два раза превышает результаты прошлого года. Турция занимает лидирующую позицию среди покупателей донской сельскохозяйственной продукции. Кроме Турции, ключевыми странами-импортерами продукции из Ростовской области остаются Египет, Китай, Израиль и Саудовская Аравия. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

же здорово дождались мы этого тепла. Помните, вот еще недавно снег был, мерзли, дома холодно было, а теперь все, теперь уже жара. Ну, знаете, плюс 32 в Москве всю эту неделю, ну, значит, вода быстрее прогреется, значит, купальный сезон уже начнется, может быть, в эти выходные.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 20 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Возможен дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: По итогам первых 4 месяцев этого года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в нашей стране. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 382,5 тысяч новых легковых автомобилей, проданных с января по апрель, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей были произведены в 2025-м, еще около 8% продаж пришлось на машины 2024 года выпуска. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Общественники в своем обращении указали, что если автомобили «Волга» включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока находится еще на низком уровне.
9: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
10: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
11: Данные выгоды складываются из программы «Трейдинг» и прямой выгоды. Подробности уточните в отделе продаж.
12: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио – это родные нулевые.
13: Беги, беги, беги на край земли.
12: Крылатые десятые.
14: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
12: Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет.
15: Все будет хорошо. «Русское радио».

получится, все будет хорошо, все получится само собой. И действительно, сами даже не заметите, как у вас все начнет и получаться. Самое главное – это вера в себя. А ведь вы все прекрасны, все замечательны. Кто нам поднимет настроение в самое ближайшее время? Александра Воробьева, In You и группа «Непара» на русском. Прямо сейчас.

0: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Реклама на русском.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
8: 16+.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.dfizbank.ru. ВБ-банк.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ассоциативную страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Кару» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
17: 0+. Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
18: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо! Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Дамы и господа, не пропустите сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей в мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис» Москва. УГРН 118-774-949-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-е цель вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Когда мне сказали, что пешие прогулки укрепляют иммунитет и благотворно влияют на здоровье, понял, что машину мою быстро не починят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Помните, у многих была любимая фраза с детства, еще с момента фильма и книги. Ой, не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. Так вот, вот Мари Краймер разрушает этот старый стереотип. Действительно, не надо ждать. Если что-то нужно сделать сегодня, сделайте это прямо сейчас. Зато потом у вас впереди будет столько свободного времени для себя любимого.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина. Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Что слушает страна.
14: Ветер меня.
13: Русское радио.
15: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
13: Слушайте лучше, любимое на русском.
16: Да!

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. После перекрытия Крыма задерживаются уже 18 пассажирских поездов. Перевозчик сообщил, что это коснулось составов, которые следуют в Крым и обратно. Опоздание достигает 10 часов. Пассажиров при длительной задержке обеспечивают водой и питанием. Накануне вечером на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Машины не пускали больше 10 часов. Утром ограничительные меры сняли. В Госдуму внесли законопроект, который позволит учитывать ипотеку при расчете помощи малоимущим. Предполагается, что для назначения выплаты из дохода будут вычитать обязательные платежи по ипотеке для единственного жилья. По мнению авторов инициативы, учет ипотечных платежей позволит точнее отражать материальное положение граждан и снизить административные барьеры для соцподдержки. Меры помощи будут соразмерны фактическому материальному положению семей. Миноборнауки заявили о праве вузов добавить абитуриентам 15 дополнительных баллов за личные достижения. Они также учитываются при равенстве поступающих по остальным критериям, сообщили в ведомстве Интерфаксу. Количество баллов и основания вузы устанавливают самостоятельно. Среди критериев могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство и наличие значка ГТО. Треть опрошенных работников предпочитают офис из-за ощущения лености. Еще 18% рассматривают офис как место для профессионального развития и общения. По их словам, личное взаимодействие с коллегами ускоряет обмен опытом и повышает эффективность работы. По данным ТАСС, четверть респондентов сталкиваются с ощущением скуки и снижением вовлеченности, если работают из дома. 14% говорят о нехватке навыков для удаленной работы. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Как говорилось в одной шутке, ни одна русалка не променяет возможность поболтать с другими русалками на ноги, да? Так что, девчонки, привет вам. Я надеюсь, у вас, если и есть капли на щеках, то только от счастья. И пусть, возможно, у вас сейчас какая-нибудь новость к вам придет, позвонят вам, сообщения придут, а которые вызовет у вас слезы радости и счастья. Чем больше счастья, тем лучше.

Здесь, в эфире Русского радио, за ваше музыкальное счастье отвечают Александр Панайотов, Алиса «Руки вверх», Владимир Пресняков прямо сейчас появляется в эфире Русского радио. Ну, и я чуточку так. Ведь все-таки хорошее настроение, оно заразительно, да? Вот кому-то хорошо, и ты тоже перенимаешь, и уже улыбка появляется на лице.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 20 и пасмурно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
0: Группа «Звери» в Ростове-на-Дону. 10 июня. Эмбарго. Билеты на сайте zve.ru.
7: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
8: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
12: Каждый день на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
13: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Что слушает страна?

Это «Руки вверх» на русском радио, 13:17 московское время. И уже через несколько дней, 22 мая, в день рождения, в юбилей Сергея Жукова, на русском радио день «Руки вверх». Самые любимые песни, которые мурашки вызывают, которые приятные воспоминания вызывают, с эксклюзивными комментариями самого Сергея. Слушайте в течение дня.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов, любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на Тбанк.ру.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправить от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Юбилейная, 5-я русская музыкальная премия телеканала «РУ-ТВ». 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
15: 16+.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Вчера, конечно же, неотразима была на сцене Анна Плетнева. Группа «Винтаж» в Москве представили на новую программу. Большой концерт. Слушайте, было очень здорово. Анна Плетнева, Алексей Романов, вам спасибо. И от меня лично, и от всех ваших поклонников. Ну и давайте насладимся вашим новым суперхитом.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Антон, а тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
4: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
5: Блокируются двери, да. Ну, запрыгнула одна по ошибке. Вот.
4: До сих пор, да?
3: До сих пор живет со мной.
5: 12 лет вместе.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
18: Ура! Премия!
19: И мне пришла!
18: И мне!
20: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
19: О, да!
21: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
22: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
23: Почему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
24: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Девушки как звезды.

Русском радио. Давайте и мы ваш мир приоткроем всему миру. На весь мир расскажем, что у вас хорошего. Вдруг у вас какой-то есть сегодня 18 мая, что-то отметить, кого-то поздравить, ну или, может быть, чем-то похвастаться. У нас намечается стол заказов. Будем передавать приветы и поздравления. Координаты московского стола заказов расскажу сразу после выпуска новостей.

0: Людям верить или нет?
1: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
1: Военная драма «Литвяк».
3: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
1: Возрастное ограничение 16+.
4: Села где?
5: Вот здесь.
4: Прекрасно, у немцев, да?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
11: Тучи – это недовольные жизнью облака.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио в твоем мобильном.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: Вы как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио. Все будет

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили расширить на МЧС статус ветерана боевых действий. Предполагается, что льготы получат сотрудники чрезвычайного ведомства, которые участвовали в поиске и обезвреживании взрывоопасных предметов на территории новых регионов. Помимо льгот, статус ветерана дает право на медицинское обслуживание и денежные выплаты. Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление, по которому этот статус могут получить добровольцы, помогавшие Росгвардии отражать вторжение на границе. Минздрав определит особенности ввоза и обращения лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. В ведомстве заявили РИА Новости, что сейчас проект постановления проходит регламентные процедуры. Ранее газета «Известия» сообщила, что Всероссийский союз пациентов попросил ускорить разработку такого документа. В обращении указано, что люди с орфанными заболеваниями не могут получить необходимые иностранные препараты, которые уже прошли регистрацию в России. Законопроект о регулировании искусственного интеллекта планируют принять весеннюю сессию. Минцифры заявили, что основная цель – определить общие рамки применения нейросетей в России, а отраслевое законодательство уже будет детализировать нюансы. Они зависят от сферы использования. Федеральный закон о работе искусственного интеллекта вступит в силу в следующем году. Сборная России по футболу определилась с итоговым составом на предстоящие товарищеские матчи. В список вошли 32 футболиста. В частности, вызвали Алексея Миранчука из «Атланты» и Александра Головина из «Монако». Также за национальную команду выступит капитан юношеского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. А вот вратаря ПСЖ Матвея Сафонова не позвали, так как он должен сыграть в финале Лиги чемпионов. В конце мая, начале июня россияне встретятся со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
3: Доброго весеннего дня всем. Да, понедельник сегодня у нас пасмурный, но будем надеяться, это нисколько не омрачает вашего настроения. Главное, чтобы оно было лучезарным благодаря эмоциям, которые мы дарим друг другу. Для того, собственно говоря, и выходит в эфир наша программа, чтобы делать ваше настроение еще немного лучше. Может быть, не обязательно ваше, а кого-то из ваших близких или друзей. Каким образом? Вы звоните, либо пишете и передаете пожелания, поздравления, хорошие, добрые, теплые слова. Мы их озвучиваем, люди становятся счастливее. А, да, еще мы делаем счастливее вас и ваших близких благодаря розыгрышам подарков, которые почти в каждом эфире у нас происходят. Каким образом? Вот, например, сегодня мы разыграем сразу 2 билета в цирк на эти выходные. Я не буду скрывать, специально для того, чтобы понимать, о чем рассказывать, я сам был на этом представлении, поэтому, да, скажу вам, это было круто. Поэтому... готовьтесь, сегодня кто-то из вас получит 2 билета на эти выходные. Каким образом? Все очень просто. Есть пост, который размещен на стенке в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону». Вы заходите, видите самый первый пост в комментариях, под ним пишите ваши приветы. Ближе к концу программы генератор случайных чисел выбирает один из комментариев. Вообще ничего делать не надо, не отвечать на вопросы, не участвовать в викторинах. Просто пишите приветы, пожелания, поздравления, делитесь эмоциями. И один из комментариев ближе к концу программы получает 2 билета в цирк на эти выходные. Вот так. Всем доброго дня, зовут меня Дмитрий Чепахин. Вместе проведем ближайшие 54 минуты. Ну а пока давайте начинать. И вашему вниманию бабочки, которые порхают не только в фантазиях, но и в песне Полины Гагариной. Далее Джонни и не за горами прогноз погоды.

0: По сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове-на-Дону плюс 20, возможен дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером похолодает до плюс 19, ночью до плюс 17. Завтра, 19 мая, нас ожидает днем около плюс 27, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.
1: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
9: Категория 6+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Продолжим наше с вами общение. С огромным удовольствием расскажу вам о рекордах температуры, наблюдавшихся в нашем родном и любимом городе Ростове-на-Дону. В этот день, в 1911-м, в Ростове было всего плюс 2. Зато в 1934-м почти плюс 32. Вот такие разные погоды стояли в разные годы. Если говорить об этом дне в истории, то сегодня Международный день музеев, который стоит отметить, допустим, походом в музей. В наш, краеведческий, ну или выбирайте куда еще. Сегодня день Балтийского флота ВМФ России, опять же, стоит отметить, если вы имеете к нему отношение, либо кто-то из ваших близких. Народный календарь, обожаю его зачитывать, в нем всегда какие-то интересные названия каждого дня. Например, сегодня Арина Капустница, она же Арина Рассадница. Все, кого зовут Ирина, Арина, Ефрем и Яков, сегодня именинники, с чем мы поздравляем. В этот день историческое событие в жизни нашей страны. Состоялась победа русской флотилии над шведскими кораблями в устье Невы в 1703 году. Легендарные победы русского флота. Ну а чьи дни рождения сегодня отметить? Императора всероссийского Николая Романова, 1868 год. Настоящая легенда сцены румынской и российской, затем певица, исполнительница романсов Алла Баянова, о которой, ну, можно сказать, слагали легенды еще при ее жизни, 1914 год. Вот так. Ну а что еще интересного произошло в вашей жизни, вы можете рассказать сами, позвонив 320-103-0, это телефон прямого эфира, либо написав что-то в комментариях в нашей группе ВКонтакте. Кстати, совсем уже скоро начну зачитывать ваши приветы. Группа ВКонтакте, прямо на стене пост под этим постом в комментариях. Вы пишете ваши приветы, пожелания, поздравления, делитесь хорошим настроением. Мы это зачитываем, а ближе к концу программы выбираем один из комментариев при помощи генератора случайных чисел, и автор этого комментария получает сразу 2 билета в цирк на эти выходные, в какой вы только что все слышали в рекламе. Ну а пока, опять же, легендарные хиты. Группа «Хай-фай», «Беспризорник», а далее «Серебро» и «Мало».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Прекрасная песня с замечательным смыслом, а я с огромным удовольствием читаю комментарии, которые вы пишете в виде ваших приветов, пожеланий и поздравлений в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Русское радио Ростов-на-Дону». Еще раз напомню, что за комментарии ни в каком случае не лучший. Каждый из ваших комментариев по-своему лучший, прекрасный, замечательный, яркий и потрясающий. Один из комментариев, который мы выбираем ближе к концу программы при помощи генератора случайных чисел, становится призовым. А что это значит? Мы вручаем вам сразу два билета в цирк на эти выходные. Подробности вы уже слышали в рекламной паузе, а она полезная, а я говорил. И кроме того, я еще расскажу обязательно об этом немножко позднее. Марина пишет: привет всем радиослушателям русского радио. Отличного дня и классного настроения. Татьяна пишет: русское радио, привет. Желаю всем хорошего настроения и удачной недели. Ну как здесь не присоединиться к этим пожеланиям? Пусть у всех все будет хорошо. Людмила написала: компания VR плюс город Шахты. Всем привет. Так, Толяновна, не спи. Немного осталось и пойдем домой. Всем хорошего настроения, Людмила. Далее Максим написал: доброго дня коллективу русского радио. Сегодня день рождения милой, замечательной, очаровательной, любимой радиоведущей Кристиночки и ее сестры Элины. С днем рождения, Кристиночка и Элина. Два сердца, два таланта, одна невероятная энергия праздника. И там еще очень много пожеланий. Спасибо, что делаете мир ярче, каждое событие незабываем. Пусть этот год принесет вам море вдохновения, крутые проекты, теплые встречи, миллион поводов для улыбок. Любим и восхищаемся вами. Подпись: ваш поклонник Максим. Ну как здесь не отлайкать это замечательное поздравление. Поздравляем нашу коллегу. Разумеется, самые добрые и теплые пожелания как самой Кристине, так и ее сестре. Ну а сейчас давайте-ка, наверное, продолжим череду музыкальных приветов. Вашему вниманию прямо сейчас Бандерас с песней про красивую жизнь. Далее Дмитрий Колдун. Чего такого хорошего нам наколдует? И еще раз не забывайте, присоединяйтесь к эфиру. Писать ваши приветы в группе, которая называется «Русское радио Ростов-на-Дону», в комментариях под постом, который размещен на стене самым первым. Можно писать, нажав на кнопку сообщения, если хотите, чтобы ваше сообщение не висело на стене. Можно звонить, телефон прямого эфира в Ростове-на-Дону 320-103-0. И не забудьте, ближе к 50-й минуте, там на 40-й, 45-й минуте, мы разыграем два билета в цирк на эти выходные. За что? А я уже говорил, за ваши приветы, пожелания.

давайте продолжать наше общение. И, конечно, поздравлять, говорить хорошие, добрые, теплые слова друг другу. Как же без этого? С огромным удовольствием именинников сегодня будем поздравлять. Сегодня, в этот прекрасный весенний майский день, свой праздник явления свету, свой день рождения отмечает Александр. Дорогой Саша, с праздником, с твоим днем. И, разумеется, пусть в нем все будет идеально. Да не только в этом дне, а в этом году жизни, который наступил у тебя сегодня. Пусть он будет счастливым, ярким, потрясающим, замечательным и великолепным. И никак иначе. С днем рождения, дорогой именинник. Ну и вот еще одно поздравление. Сегодня наш земляк, автор и исполнитель песен и очень яркий и творческий человек Сергей Жилин отмечает свой день рождения. Дорогой Сережа, с праздником, с днем рождения. Разумеется, дальнейших творческих успехов, самых ярких начинаний, которые будут приводить исключительно к потрясающему результату, ну и такой жизни, какой хочется видеть ее в этом году, который наступил только что, этом году жизни. Пусть все будет хорошо, как о том гласит девиз русского радио. С днем рождения! Ну а я на всякий случай еще раз вам напомню, что если есть желание, то вы можете присоединиться к нашей группе, группе «Русское радио Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Игорь написал в личных сообщениях следующее. Передайте, пожалуйста, привет моей самой любимой на свете супруге Светлане. Ну, что здесь можно сказать? Присоединяемся, Светлана, самые добрые, самые теплые пожелания. Так, «Русское радио» и «Ростов-на-Дону» привет! Всем хорошего настроения, скоро лето! Написала Эмилия тоже в личных сообщениях в группе ВКонтакте. Напомню, если вы хотите принять участие в розыгрыше билетов в цирк, два билета на эти выходные, то писать нужно в комментариях под постом, который размещен на стене. Это важно. Ну, а прямо сейчас сообщение как раз из комментариев на стене. Так, будьте счастливы, здоровы, любимы, обнимаю крепко, Максим написал. Далее Татьяна пишет, русское радио лучшее в стране, дарит настроение и тебе, и мне. Это наш заряд энергии на целый день. Всем большой привет, гони из сердца лень. Пусть всегда звучит для нас эфир родной. Русское радио, мы всегда с тобой. Кочергина Татьяна, с ЖМ, с любовью к вам. Дорогая Татьяна, вам тоже пламенный привет. И Ольга написала, русское радио, вы лучшие. Передаю привет Пащенко Алине, которая сейчас в Ростове, но приедет сегодня домой. Любим и ждем всем всего самого хорошего. Опять же, лайк этому сообщению и следующая замечательная композиция, которая уже звучит в эфире. Какая? А вот Анна Семенович, если станет грустно. Но вам с нами грустно не станет. У нас есть отличная музыка, подарки и теплое общение. А затем Валерия и ты где-то там за горизонтом. А потом вернемся и снова ваши приветы, эмоции, пожелания и поздравления.

Мы, может быть, и далеко, если говорить о расстоянии. Хотя далеко понятие относительное. В пределах Ростова-на-Дону это 5, 10, ну, 15 километров. А в пределах страны, мира, региона это же могут быть сотни и тысячи километров. Поэтому мы всегда рядом, благодаря радиоволнам 103.0 FM, русское радио Ростов-на-Дону. С огромным удовольствием продолжим череду поздравлений. Не забывайте делиться эмоциями, ведь уже через 5-7 минут мы выберем кого-то, кто станет обладателем приятного подарка. Какого? Напомню, у нас есть 2 билета в цирк на эти выходные, на замечательное представление, о котором сегодня уже много рассказывалось, и что нужно сделать для того, чтобы его получить. Ничего сложного. Вы просто пишите комментарий под постом, который размещен в нашей группе ВКонтакте. Это самый первый пост, сообщение о программе «Стол заказов» по-ростовски, и все. Далее вы пишите комментарий, текст вашего привета, пожелания, поздравления, да, что угодно, что-нибудь хорошее пишите. Через 5-7 минут генератор случайных чисел выбирает один из комментариев. Автору этого комментария мы звоним и, ну, звоним и поздравляем с победой. Ну, для начала вы пришлете номер вашего телефона в личные сообщения, чтобы мы смогли вам позвонить. Вот так, все просто, технология достаточно простая. Ну, а сейчас давайте, наверное, продолжим поздравлять тех, кто лучших слов достоин. Мужчина в самом рассвете лет и сил, тем более мужчина спортивный, мощный, здоровый и любящий путешествия, которого зовут Андрей, сегодня отмечает свой день рождения. Андрей, ну пусть и дальше покоряется штанга, уж я не знаю, какие там еще будут взяты рекорды весовые, но тем не менее пусть покоряется, пусть все будет хорошо и в спортивных достижениях, и в личной жизни, и в тех самых путешествиях в глубину России, а может быть какие-то другие страны, кто знает. Ну и конечно, пусть и в личной жизни, и в трудовой деятельности будет успех, счастье, ну и, конечно, крепчайшее здоровье еще и еще раз. С днем рождения и самые добрые пожелания. Что еще пишут, с удовольствием расскажу. А вот сообщение как раз из нашей группы ВКонтакте. Русское радио Ростов-на-Дону, на всякий случай напомню. Буквально через 5 минут кто-то из вас станет счастливым обладателем, ну, через 7 максимум, билетов в цирк, сразу 2 на эти выходные. Что пишут? Пожалуйста, вот несколько приветов. Владимир, передаю привет всему коллективу русского радио в Ростове-на-Дону. И по всей России, всем вообще, кто меня узнал. Владимир, пламенный привет, думаем, узнали. Далее Ксения пишет: всем привет, привет, русское радио, желаю отличного дня и хорошего настроения. От Нины передаю привет и слова благодарности коллективу русского радио за музыку, которая делает нашу жизнь ярче, и призы, которые объединяют людей в дружную компанию. Нина, ну вот как не поставить лайк такому сообщению? Татьяна пишет: здравствуйте, хочу передать привет всей моей семье, мужу Леониду и сыновьям Александру и Юрию. Спасибо, что вы у меня есть. Пусть этот день будет для вас добрым и солнечным. От Сергея: привет, русское радио, слушаю и хочу пожелать всем трудящимся удачи на работе. И вот Анастасия написала: передаю привет слушателям русского радио, всем хорошего начала рабочей недели. Ну а сейчас держим кулачки. Почему? Потому что через 5 минут генератор случайных чисел выберет один из этих комментариев, мы позвоним и вручим вам 2 билета в цирк на эти выходные. Ну, пока мы держим кулачки, держи, держи, поет нам Дима Билан. Далее все в твоих руках. Опять же, Анжелика Варум и Леонид Агутина. Далее будем кого-то из вас уже поздравлять.

0: Время подарков на русском радио.
1: Вот оно и пришло, время подарков. Но прежде чем нажму кнопочку генератора случайных чисел, конечно, сначала прочитаю те приветы, которые подошли только что. Ольга пишет: «Всем привет, Русское радио. Очень приятно проводить рабочий день в вашей компании. Спасибо, что вы есть». Оль, спасибо за эти добрые теплые слова. Игорь написал: «Добрый день, привет всем слушателям Русского радио и хорошего дня». И Светлана пишет: «Привет, Русское радио, спасибо за хорошую музыку и отличное настроение. Привет всем, кто меня узнал». От Светланы Луганцевой. Что здесь можно сказать? Светлана, тоже пламенный привет. И кто-то еще написал в личные сообщения. Эти сообщения, конечно, не принимают участие в розыгрыше, но почему бы и нет. Вот Татьяна на всякий случай прислала номер телефона. Татьяна, ну еще рано пока. Так, что дальше? Дальше вот еще в личку. Так, вот Мария написала: «Здравствуйте, а передайте, пожалуйста, привет моей подруге Дарье». Мария, Дарье пламенный привет и, конечно, всего самого-самого доброго, чего можно пожелать прекрасному человеку в замечательный весенний день. Ну а теперь вводим генератор случайных чисел. Сейчас на него сначала нужно зайти. Так, вот он у нас здесь. И вводим генератор случайных чисел, цифры комментариев, которые у нас есть. Ну понятно, от одного и до финального комментария в группе ВКонтакте. Нажимаем кнопочку «Сгенерировать», и выдает он мне комментарий под номером 10. Считаем. Так, Марина первая, Татьяна вторая, Людмила третья, Максим четвертый и пятый, шестая Татьяна, седьмая Ольга, восьмой Владимир, девятая Ксения, десятый комментарий от Нины Востряковой. Дорогая Нина, ваш комментарий стал сегодня победным. Вы получаете 2 билета в цирк. Какие 2 билета, в какой цирк? Об этом сегодня уже говорилось не единожды в наших рекламных включениях, но на всякий случай напомню. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» в программе «Оригинальные акробаты на тройной русской палке», «Джигит на лошадях», «Лазерное шоу», «Высшая школа верховой езды», «Воздушная гимнастка на ремнях», «Трансформация», «Акробаты-вольтижеры» и «Сенсация». Гиганты моря, северные морские львы весом более 1 тонны, занесенные в Красную книгу и книгу ЮНЕСКО. Все представление с вами король смеха Дмитрий Шиндров, ну или Шиндров, и звезда современной клоунады Владимир Дерябкин. Программу сопровождает настоящий оркестр. Это нужно увидеть. 0+. Это возрастные ограничения. Я сам вчера был на этом представлении. Поверьте, получил максимум эмоций. Поэтому еще раз повторяем. Победительница, вам нужно сейчас написать в личное сообщение в нашей группе ВКонтакте. Это Нина, которая передает слова благодарности коллективу «Русского радио» и так далее. Вот, Нина, вы сегодня...

0: сегодня победили. Поздравляю вас с победой. В личные сообщения, пожалуйста, напишите номер телефона, чтобы мы с вами связались и рассказали, как получить ваши билеты. Те, кто не выиграли сегодня, ничего, удачи, улыбнется вам завтра или послезавтра. Мы обязательно продолжим розыгрыши. А пока продолжаем наслаждаться музыкой.
1: Время подарков на русском радио. Поехали.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России на понедельник, курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама на русском.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
9: Окошкина.
10: Группа «Зверь».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Продолжим. Кто-то из слушателей написал: спасибо вам за розыгрыш. Мы будем участвовать еще. И согласен целиком и полностью. Почему бы и нет? Только да, и только да, и только да. Напомню, что следующий розыгрыш состоится уже завтра, поэтому не переключайтесь и всегда оставайтесь на позитивной волне Русского радио. Ну, а я еще раз хочу напомнить вам, что на сегодня программа подошла к своему завершению. Уже близится к финалу этот музыкальный час, но переключать эфир не стоит, потому что впереди новый час, новые яркие треки, да и в финале этого часа еще немало яркого и интересного. Поэтому оставайтесь на нашей позитивной волне. Ну, а я хочу напомнить вам о том, что выпуск для вас провел Дмитрий Чупахин. Надеюсь, компания у нас была очень даже неплохая. В финале этого часа для вас Ева Власова, «Я у твоих ног», и Дмитрий Маликов. Я же говорю вам до свидания. Не забудьте, следующий выпуск «Стола заказов» по-ростовски завтра с 14 до 15.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о паузе в мирном процессе по Украине. Однако, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на возобновление переговоров. По его словам, российские власти также ожидают, что США продолжат посреднические усилия в этом вопросе. Ранее в Госдепартаменте заявили, что Москва, Вашингтон и Киев добились прогресса в понимании того, как должны выглядеть ключевые элементы мирного соглашения по Украине. С начала года провели 3 раунда трехсторонних переговоров. В Росфинмониторинге поддержали регулирование криптообменников наравне с банками. Ведомстве заявили, что без контроля цифровые деньги становятся инструментом для легализации преступных доходов. Отметили, что организации, которые не будут выполнять требования, окажутся в серой зоне. Законопроект о регулировании криптовалют прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. Предполагается, что граждане и бизнес смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В Министерстве труда объяснили, когда можно взять отпуск в случае декрета жены – либо до, либо после рождения ребенка. При этом график отпусков и стаж работы не имеют значения, причем разрешено взять все дни отпуска или только часть. В ведомстве подчеркнули, что работодатель не может отказать предоставление таких дней. Для оформления отпуска нужно написать заявление. Средний чек при посещении музеев в России превысил 1000 рублей. Учитывалась стоимость как входных билетов, так и дополнительных услуг, например, аудиогидов или экскурсий. Как пишет РИА Новости, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10%, хотя количество покупок сократилось. Россияне стали чаще выбирать более дорогие выставки и брать комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимая, здравствуйте, все. Ну, рассказывайте, насколько это возможно. Как прошли ваши выходные, чем занимались, что делали, что нового узнали, что нового попробовали, где побывали. Ну вот я, знаете, я уверен, насыщенно провели вы и субботу, и воскресенье, как и я. Накопилось у меня много для вас новостей. Обо всем расскажу сегодня по порядку, не спеша. А пока давайте начнем новый час с лучшей музыки. Стас Костюшкин, группа А-студио и Артур Пирожков уже здесь, уже с нами на русском. Хорошего дня.

0: Весна. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 22 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87. Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: По итогам первых четырех месяцев этого года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в нашей стране. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 382,5 тысяч новых легковых автомобилей, проданных с января по апрель, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей были произведены в 2025-м, еще около 8% продаж пришлось на машины 2024 года выпуска. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Общественники в своем обращении указали, что если автомобили «Волга» включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока находится еще на низком уровне.
12: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
13: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая – день, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавайл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3308 88 88. 23 мая. Не пропустите. «Прайд» – правильный выбор.
14: Данные выгоды складываются из программы «Прайдинг» в прямой выгоде. Подробности уточните в отдел продаж.
15: Русское радио. Что слушать? Страна.
16: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
15: Русское радио.
17: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
15: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Но до момента, когда черешенка созреет, еще далековато, а пока черешня зацвела в Подмосковье. Да, ребятки, на даче у меня зацвела черешня, яблонька очень красиво цветет, слива зацвела. В общем, соседкой тут только лишь переживали, что как-то вот не видно пчел. Главное, чтобы ведь это все опылилось, чтобы был урожай хороший. Я желаю всем дачникам хорошего урожая и в теплице, и на грядках, и вне. Вы слушаете Русское радио. Музыка. Музыка всегда нас радует. Игорь Николаев и Катя Лель продолжат наш эфир. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного, хорошего всем дня. Будьте с нами.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят вечер, юбки по коленам. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на Русском.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
9: 16+. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
12: 0+. Если заказать в столовой две половинки борща, а потом слить их в одну тарелку, у вас будет две порции сметаны вместо одной. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

прячьтесь от жары. Ну, конечно, знаете, такое себе удовольствие гулять по раскаленному жарой городу, правда? Лучше где-нибудь в парке, в тенечке. Желательно, чтобы водичка рядом была. Но, ребята, все равно хочу всех предупредить и просто напомнить простейшие правила. Если в вашем городе, ну вот на этой неделе так же знойно, как в Москве, до 30, выбирайте одежду светлых тонов, дышащую, легкую. Черную одежду лучше, конечно, избегать. Обязательно головной убор, обязательно, ну или зонтик. Ну и всегда в сумке или в рюкзаке бутылочка воды, а то и две. Ну и на открытом солнце тоже долго не находитесь. Я, знаете, в прошлом году словил солнечный удар, первый в моей жизни. Ну такое себе удовольствие скажу. Это не шуточки, не шуточки. Берегите себя, будьте здоровы, слушайте Русское радио. Что я для вас приготовил из жаркого? Ну, конечно же, горячие хиты. Александр Шоу, гости из будущего и Артикасти прямо сейчас здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: хотите, расскажу, что произошло лучшее со мной за прошедшие выходные. Иван открыл купальный сезон. Ну, не на открытой воде, конечно же, нет. Вода еще холодная. Плюхнулся вчера в бассейн на даче. Но он у меня такой, дачный, каркасный, круглый. Так вот, освежиться. Так вот, плюс 20. Да, до 20 градусов прогрелась вода. Мне было очень хорошо. Теперь вот только мечтаю о скорейшем завершении рабочей недели, чтобы снова туда, туда на дачу, где всегда хорошо. У Филиппа Киркорова давно все хорошо. Об этом его песни прямо сейчас в эфире Русского радио. После послушаем Александра Шоуа и Жанна Фриски. Меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем доброго дня, отличного настроения и хорошей погоды. Оставайтесь с нами в нашей компании.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: этой недели. Номер третий.
1: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюле Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+. Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

давайте потихоньку расправлять свои крылья, свои руки навстречу долгожданному вечеру понедельника. Ну, вроде бы не особо мы сегодня на работе устаем, да? А все равно так хочется домой. Даже немного заскучали, правда? Скоро все свершится. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. До конца этого часа еще много лучшей и любимой музыки. Вся она здесь, на русском. Александр Воробьева продолжит. Хорошего настроения нам всем.

0: каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
1: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
2: Все раскидано.
1: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
0: Знаете,
1: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный 24.
7: Научиться танцевать индийские танцы просто. Надо одной рукой выкручивать лапочку, ача-ача, а другой гладить собаку.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Русское радио.
9: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Россияне сегодня могут посетить без виз более 80 стран мира. Еще в 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Об этом сообщила сенатор Елена Перминова, передает РИА Новости. Среди популярных безвизовых направлений – Бразилия, Вьетнам, Марокко, Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты и страны СНГ. Ростовская область стремительно развивает агропромышленный комплекс, прогнозируя, что объем экспорта продукции АПК достигнет 12,5 миллиардов долларов к 2030 году. Это более чем в два раза превышает результаты прошлого года. Турция занимает лидирующую позицию среди покупателей донской сельскохозяйственной продукции. Кроме Турции, ключевыми странами-импортерами продукции из Ростовской области остаются Египет, Китай, Израиль и Саудовская Аравия. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Завр мне муж купил, муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенок уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенок в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ой, ну ладно, не сочиняйте, что понедельник день тяжелый. Понедельник не столько тяжелый, сколько, знаете, такой ровный, невзрачный. Ну, ведь действительно кто-то очень хорошо отдохнул на выходных. Выспался, набрался сил, полон энергии. И готов сегодня на работе горы свернуть. Бегает по офису, как электровеник, чего-то от всех хочет добиться. А ведь кто-то, наоборот, еще больше устал на выходных. Что-то, я не знаю, там сажал, полол, копал, поливал, гулял, возил и т.д. и т.п. И сегодня весь день клюет носом в рабочий стол. Поэтому на понедельник никогда не стоит оставлять больших надежд. Это такой день несостыковок, день ровный. Но он уже скоро пройдет, и слава богу, скоро наступает вечер понедельника. А уж каким будет вечер, ну это все зависит от нас. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я, что от меня сейчас зависит? Зависит музыкальное настроение, оно шикарное. Группа «Five Star Family» и «Дискотека Авария» в продолжении.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 22 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Легенды Дона на тарелке. Ресторан Раковарня Роколов. Соборный 24.
5: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: По итогам первых 4 месяцев этого года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в нашей стране. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 382,5 тысяч новых легковых автомобилей, проданных с января по апрель, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей были произведены в 2025-м, еще около 8% продаж пришлось на машины 2024 года выпуска. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Общественники в своем обращении указали, что если автомобили «Волга» включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока находится еще на низком уровне.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
7: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-863-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
8: Данная выгода складывается из программы «Подробности прямой выгоды». Подробности уточните у отдела продаж.
9: Что слушает страна? Русское радио. Только любимая. Только лучшая. Слушайте лучшее. Любимая. На русском.

Погода как в июле, сегодня и завтра, и вообще всю неделю. Я понимаю, ребятки, освежиться очень хочется, а поэтому предостерегаю, осторожнее с кондиционерами. И речь не только про офис или квартиру, в автомобиле тоже. Ну, лучше распахнуть окна, осторожнее с холодной водой, пьем маленькими глотками. Ну и мороженое, любимое мороженое, тоже в меру берегите горло. Вообще, знаете, самый лучший способ утолить жажду в жару – это теплый зеленый чай. Да, ребят, теплый зеленый чай в жару. Это работает, поверьте. Русское радио с вами, мы вас любим, и поэтому всегда к вам с заботой. Меня зовут Иван Соловьев, Ёлка, Дима Билан и группа Серебро на русском. Не устаем вас радовать. Я устал.

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: любимое.
1: Разбитую любовь не склеить никогда.
0: Слушайте «Лучшее любимое» на русском. Реклама на русском.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Леваневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вот когда ты весь день на свежем воздухе, занят, ну, например, на даче, физическим трудом, есть хочется постоянно неимоверно. Вот как со мной так и случилось. Все выходные плясал у мангала. Но это, конечно, были не шашлыки, они уже немного поднадоели. Было много интересных и оригинальных закусок. И эту неделю, ребят, давайте этим рецептом и посвятим каждую рубрику. Хочу начать с закуски, которые многие и так готовят и очень сильно любят. Паштет из печеного перца. Вот знаете, чем особенно привлекает мне эта закуска? Можно много перца сжечь, убрать в холодильник, а потом приготовить паштет, когда понадобится. Итак, как я уже озвучил, сжигаем перец. Вот прям бросаем его целиком на раскаленные угли и доводим до очень сожженной кожуры со всех сторон. Пусть вас это не пугает, так надо. Затем убираем сгоревший перчик в емкость под крышку и оставляем его там остывать. А после с легкостью снимаем сгоревшую кожицу, вычищаем от семян и ножом мелко-мелко рубим, но не до состояния каши, потому что кусочки печеного перца, они все-таки должны чувствоваться в этой закуске. После добавляем размятую вилкой брынзу, укроп, немного соли, по желанию можно раздавить чесночка и пару капель оливкового масла. Все это перемешиваем, паштет готов. Подаем с ломтиками подсушенного или поджаренного хлеба, либо, ребятки, с картофельными чипсами, вообще просто огонь. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске наберите Иван Соловьев. Не забудьте подписаться завтра. Завтра показываю, рассказываю рецепт вкусной быстрой шаурмы. Тоже на мангале. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят и юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро! Русские
3: перцы! Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
4: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
2: Компьютеры прилетел.
3: Гномы, да?
4: Да-да-да.
3: Слушай, ну и как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, и все съехались на рабочие места обратно, да.
4: Ну это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис и как там сидеть. То есть стул тебе всегда подскажет.
3: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
4: работал.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
8: 16+. Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Завтра в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Музыка объединяет всех, кроме соседей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

На тот случай, если память подведет, конечно же, есть мы, ведущие эфира на Русском радио. Мы всегда подскажем, мы всегда напомним. Вот в данный момент я, Иван Соловьев, вам напоминаю, стол заказов в 17.00. Начинаем сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, напомню, номер телефона 8-916-003-105.7. Это наш номер в мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Жду от вас, как всегда, большой активности. Хорошего настроения и будьте с нами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России на понедельник, курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60. Yeah.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
10: Ой,

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Ведомство откликнулось на просьбу африканской страны. В пресс-службе уточнили, что решение принято в связи со вспышкой заболевания. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что тесно взаимодействуют с коллегами в Уганде и Конго по поводу Эболы, тщательно контролируют и проверяют тех, кто прилетает в Россию, чтобы исключить завозные случаи. Бюро кредитных историй хотят обязать бесплатно выдавать данные о заемщиках. С такой инициативой выступили сенаторы, сообщает парламентская газета. Сейчас гражданин может проверить свою кредитную историю без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. По мнению парламентариев, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взял ли кто-то на их имя кредит. Бесплатный неограниченный доступ поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. В Саратовской области за недоработки снизили зарплату четверым чиновникам. Такое решение принял губернатор. Министров информации, цифрового развития, строительства и ЖКХ наказали за недостижение целевых ориентиров по средней зарплате, а министр дорожного хозяйства за то, что на дорогах недостаточно снижается показатель смертности и травматизма. Если улучшений не будет, накажут жестче, заверил глава региона. Во Франции умер старейший в мире пес. Папийон по кличке Лазар родился 4 декабря 1995 года и прожил больше 30 лет. Хотя обычно представители его породы живут в два раза меньше. Его считали претендентом на звание самой старой собаки в мире, но оформить документы не успели. Представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что посмертно дать рекорд Лазару не могут. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Присылайте ваши приветы и поздравления Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, сейчас главные – это ваши приветы, это ваше поздравление. Я главный герой ближайший час на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев, «Стол заказов». Ну что, ребятки, начинаем. 8-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Пишите в личных сообщениях. Также на сайте ВКонтакте есть наша официальная группа «Русрадио». Там опубликован пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. Тетя Юля поздравляет племянника Александра Хусаинова с 25-летием. Желает ему попутного ветра, достижения заветных целей и всего-всего самого наилучшего. И к тете Юле присоединяется, конечно же, вся семья. Огромный привет мужу Димуле. Я не могу без тебя жить, не бросай меня. Я прощу все твои измены, я очень люблю тебя. Желаю тебе отличного вечера и легкой недели. Наталья. Ой, Наталья. Прощать измены, но это, знаете, такое себе. Все-таки надо подумать. Привет, любимое русское радио. Привет, улетает в жаркий Бангладеш. Там Артур работает. Надеюсь, он сейчас слушает русское радио. Я его бесконечно люблю. Артурик, ты мое все. Скучаю. Будь со мной, твоя Плюза. Привет, дорогое любимое русское радио. Наконец-то отпуск. И мы отмечаем его вместе с мужем кафешке. Пожелайте нам хорошего отдыха. Елена просит. Елена и супруг Елены, хорошего вам отдыха.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Новая песня на русском. Давай не ждать,
1: живу ты завтра, звездопад. Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 21 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5
10: 2. Окошкина.
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
13: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
12: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
13: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
12: Пиши 260-80-80, 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
14: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Что слушает страна? Любимая.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Перемещаемся в солнечный Узбекистан. Амет из Ташкента поздравляет Шерзода Сагатова с днем рождения. Желает здоровья, душевного благополучия и денежного изобилия. Пусть твои желания будут исполнены, цели достигнуты, а проблемы решены. Прекрасные слова. Анюта передает привет лучшему другу Владу. Он наконец-то приехал домой. Мы с ним общались уже весь день. Хорошего ему вечера. Привет, Русское радио. Поздравляю сестер-близняшек Алю и Элю. У них вчера был день рождения. Я их очень люблю. Желаю крепкого здоровья, безмерного счастья и удачи во всем. Ну а всем хорошего настроения желает Эльвина из Башкирии. Привет, Русское радио из Петербурга. Привет подругам из Краснодара, Анне и Виктории. Мы дружим уже почти 20 лет. Пусть мы встречаемся раз в год. Я всегда их помню и люблю. Марина Лебедева сообщает. Да, надо бы почаще, чем раз в год, правда же? Так. Дальше читаю ваше сообщение. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Леониду Роеву. Я его очень сильно люблю, признается Анна. Дорогое Русское радио, поздравляю Юлию Зубареву, Юлию Анатольевну с днем рождения. Ну, во-первых, женского счастья. Во-вторых, семейного благополучия. А в-третьих, исполнение всех-всех-всех желаний с любовью и уважением, Антонина.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Влагостойкость, вот что всегда качает. Тот самый линолеум зайдет и вам.
8: Таркет. Респекты по всем параметрам.
9: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу
11: «Да!»
10: в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
12: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
15: Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
18: 16+. Есть какая-то злая ирония в том, что интернет был создан для экономии времени. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Огромный привет мужу Роме. Он сейчас на работе. Ромка, я тебя люблю. Твоя супруга Веселинка. Ого, Веселинка. Это что, это имя такое, Веселинка? Или призвание? Красиво. Привет, Русское радио из Краснодара. Мы всегда вас слушаем и в машине, и дома. Спасибо вам, что вы есть. С вами всегда тепло и весело. Мы вас очень любим. Семья Гутовых из Краснодара. И мы вас тоже, семья Гутовых, тоже очень сильно любим. Любимый зай, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими красками, улыбками и незабываемыми моментами. Будь всегда таким же сильным и нежным. Твоя бесячая зая. В общем, все зая, да, у кого зайки, зая, вот это вот ваше общее сообщение в эфире Русского радио. Привет из Майкопа мужу. Мужу большой привет. Скажите, пусть поцелует и купит торт. И всему Майкопу большой привет. И детям Юле, Эрику и Милане. Так, кто-то там в Майкопе, чей-то муж. Обязательно купите торт и с вас еще и поцелуй. Вот как. Привет, Русское радио. Передаю привет Карим, Даян, Мансур. От Юлианы большой привет. И огромный привет дочке Аленушке Леонтьевой. Я очень горжусь тобой и верю в тебя, твоя мама.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: Богачевой от Леши. Привет всем, кого знаю. Продолжает Леша. А это уже другое сообщение. Привет, Русское радио. Привет, Валерии Валерьевне из Москвы. Хочу передать, что до конца рабочего дня осталось совсем-совсем немножко. Привет, любимое Русское радио. Большой привет Надежде Кузнецовой, улетает из Ногинска, от Натальи Сергеевны. Привет самой любимой жене Елене Александровне. Владимир пишет. Я ее очень сильно люблю. Любимое Русское радио, привет передайте Анне Роевой от Леонида. И огромный привет мужу Диме передает Вредина жена Валентина. Я его сильно люблю, и спасибо тебе за все, за все, мой шац. Вот, я твоя любимая Вредина. Ну, как прекрасно. Привет любимому мужу Евгению. Он сейчас на огороде. В поте лица что-то там вкалывает. Знай, я мысленно с тобой, жена Ольга поддержала. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет своему любимому мужу Андрею. Маргарита передает. А всем желаю хорошего настроения. Огромный привет дяде. Они на стройке в Подмосковье. Дядя Степа и дядя Денис. Хочу пожелать хорошего дня, и чтобы не было так душно на работе. Чтобы все добро случалось. Удачи. Со стулом они поймут. Ну да, такое зашифрованное сообщение. Стол заказов, Русское радио. Все в разгаре.
1: На Русском радио. Стол заказов.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
6: 0+. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «Спасибо, но у меня уже такие есть». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Целого часа мало для ваших сообщений, согласитесь. Ну, что есть, то есть. Финальная порция в столе заказов. Привет, Русское радио. Ой, в больнице лежим с малышкой. Давайте нам что-нибудь веселенькое. Я вам так скажу, София. Впереди целых два часа веселенького. Потерпите. Сейчас все проанонсируем. Привет, любимое Русское радио. Привет любимому мужу Александру, детям, Соне, Саше, Маше, Тамаре и Ванюше. Всех с прошедшими днями рождениями. Это 2, 11 апреля, 12, 13, 15 мая. Я вас люблю. Вы стали на годик постарше. Я просто вот преклоняюсь перед такими людьми. Привет, Русское радио. Поздравляю с днем рождения Викторию Евдатовну Галиеву. Будь здорова, любимая тетушка. Я тебя люблю. Твой я Денис. Дорогие мои выпускники, четвероклассники, пишет Светлана Николаевна. Еще чуть-чуть, и вы закончите начальную школу. Теперь вы умеете читать, писать, считать. Это первая ступень знаний, которую вы успешно прошли. Поднимайтесь все выше и выше, хватайте новые умения, как воздух. Чем выше вам удастся вскарабкаться, тем легче будет во взрослой жизни. Помните, я вас люблю и жду ваших новых успехов. Московская область, город Люберцы, гимназия 56, Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, и вам тоже большой и низкий поклон за то, что делаете детей умнее. Из бестолковых превращаете в умненьких. Все, ребята, все. На этом стол заказов вечерний я закрываю. Спасибо вам большое за ваши приветы и поздравления. Вы, как всегда, большие молодцы.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: Ну и, собственно, вот что я уже проанонсировал. Впереди 2 часа веселья, 2 часа никакой грусти, 2 часа просто классного настроения.
2: Саш
0: Пряников тут. Привет.
2: Здорово, дорогой. Друзья мои, ну, наконец-то, выходные позади. У меня, честно,

0: Короче, неважно, где вы сейчас там, в Крите, в Крыму, не знаю, прячетесь от ветра в Норильске, у всех у нас есть родственники в других городах, да?
1: Ну, конечно.
0: Это раз. И все они хотят есть, правильно?
1: Логично.
0: Вот, и сегодня мы, друзья, мы обсуждаем, какой съедобный гостиниц из вашего города самый популярный.
1: Да. Который можно привезти в подарок, да?
0: Вот, именно, что вы прете через всю страну, что вы прете, где вы в своих чемоданах сушеную рыбу,
1: да.
0: Конфеты местной фабрики, не знаю, что там еще?
1: Да все что угодно. Ну, конечно, тульский пряник, естественно.
0: Вот, в другие города, какой гостиниц, и причем это, конечно, может быть, Иван, поправь меня, если что, это может быть национальная,
1: да,
0: проба, а может
1: чак-чак.
0: Быть... Да, понятное дело. Ну, а вдруг в вашем городе выпускают какие-то особо секретные вкусные конфеты?
1: О которых или... мало кто знает.
0: Да, вот, вот.
1: Давайте, пишите 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Итак, что вкусненького привезти из вашего города в качестве гостинца? Поехали.

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
2: Мы согласны.
0: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
3: Мы отправляемся на Байкал!
0: Возрастное ограничение 0+.
4: Мы ищем дорогу на Байкал.
5: Вам туда, 800 километров.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
8: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс».

0: Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
1: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
2: Группа «Звери» в Ростове-на-Дону. Десятое июня. Эмбарго. Билеты на сайте zve.ru.
3: Русел Даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Новый.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме не поддержали идею запрета соцсетей для детей младше 14 лет. Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что парламентское большинство против. Он считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, где уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом. А регулировать доступ детей в социальные сети – это дело внутрисемейное, и не надо туда лезть. Это была цитата. Ранее идею запрета высказывали и политики, и общественники. А, например, Австралия уже полностью закрыла соцсети для тех, кому нет 16. По пути запретов идут Франция и Бразилия. Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательно проверять товары перед продажей. Как пишет парламентская газета, эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. В частности, на площадках хотят запретить размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должны допускать к продаже, а за нарушение могут ввести штрафы. В России растет число салонов красоты и парикмахерских, но, возможно, это происходит только на бумаге, отмечают эксперты. На первый квартал этого года предприятий было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это почитали аналитики «Контур Фокуса», пишет Forbes. Всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. Эксперты указывают, что это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налогов. Ученые передвинули границу молодости. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно, а значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело. Вернусь буквально через час, а далее в эфире шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости. Новости на русском.

0: здесь и сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Короче, ты понял, дружище, пенсия наша все дальше и дальше.
2: Вообще не говоря, опять не попали на подграницу молодости. Все двигают.
1: Я все думаю, да когда меня уже признают старым, понимаешь?
2: Перцем.
1: Нет, и все тут.
2: Ладно.
1: Ладно, друзья, так что смотрите сами. Все молодим и молодим. И вы давайте не отставайте от процесса. Будьте с народом, друзья мои. Слушайте вечер на русском.
2: Да, умеем мы в самое нужное время поднять самую нужную тему. Сейчас люди голодные, едут с работы, мы здесь про вкусняхи сейчас будем разговаривать.
1: Очень. Вот обожаю эту тему, друзья мои. Смотрите, все мы из разных городах, откуда-то куда-то приехали, рано или поздно приезжаем домой, потом из дома возвращаемся туда, где мы ипотеку выплачиваем. Вот. И все говорят, ну привези
2: то самое. Да.
1: Вот.
2: Уже есть сообщение. Вот смотри, Анна пишет. На Донбассе самое вкусное сало. Пахнет соломкой, три прослоечки мяса, вкуснятина.
1: Как не кошерно, но вкусно, конечно. Почему? А вот, ну да, слушайте, сало, конечно, много где хорошее производит. И понятно, что везти его тоже. Ну, его еще надо, как бы сказать, довести в товарном виде. Есть, наверное, свои секреты. А Мед пишет, у нас в Узбекистане...
2: Продолжай, я просто уже слышал.
1: Тинцы, сухофрукты, конечно, рыба копченая с чиназа. И многие знают про рыбу с чиназа именно, с чиназа. Так что если сейчас те, кто, в общем-то, с чиназа там эту самую рыбу возит, наверняка нам еще и расскажут, что это за спецрыба и какие в ней там достоинства.
2: Ты просто сказал Узбекистан, Ташкент, сразу центр плова вспомнил, плов огромный, все, и у меня прям все, челюсть до пола. Ладно, дальше. Привет, ребята, Алена пишет, я живу в городе Луховицы, у нас здесь очень любят огурцы. Наш город известен своими огурцами, и летом мы часто слышим просьбы привезти именно наши огурцы прямо с грядок.
1: И вот теперь еще напишите, как отличить на прилавке луховицкие огурцы
2: от Соловьевского, например.
1: Например, от пиратской какой-нибудь продукции, понимаете.
2: Ребят, пишите 8-916-003-105-7, это номер в наших мессенджерах, пишите в личные сообщения, и нам можно и нужно позвонить.
1: Ой, обязательно, друзья мои, ждем, потому что ваши истории, исполненные живым голосом, дорогого стоит. Угу. Это вы поймете, когда вам через неделю начнут звонить родственники со всей страны и говорить: «О, слышали тебя!» 7495-995-105-7. Ждем ораторов, уверенных в себе.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 21 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-32-44-741.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Грузовики, за работу!
6: Анимация «Грузовички».
8: В большой премьере нужны маленькие зрители.
6: Возрастное ограничение 6+.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Мобильное приложение Русского радио.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио большой страны.
17: Что слушает страна?
18: Я знаю.

0: только любимая. Разбитую любовь не склеить никогда. Слушайте «Лучшая любимая» на русском. Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И огромное количество ваших сообщений на заданную тему. Что такого вкусного в качестве гостинца привезти можно из вашего города? Мне, кстати, в субботу привезли из Петербурга зефир. Ленинградский. Я, конечно, не знаю. Ну, его там изготавливают.
2: Ну, хорошо. Чем
1: ли... Вкуснейший, свежайший. Он такой еще разноцветный, в разных формах.
2: Еще я знаю ситуацию, нет, при всем уважении к петербургскому зефиру, с Дальнего Востока, из Владивостока возят соленый шоколад.
1: Да.
2: И там еще какой-то совершенно сумасшедший рецепт торта «Птичье молоко». Угу. Потому что якобы девушка, инженер, которого изобрела, родом из Дальнего Востока.
1: Вот. О, как интересно. А мне сестра Веселина пишет. Везет копченую рыбу из Уссурийска, это Приморский край, в Краснодар. Женька, спасибо тебе большое, и привет тебе от нашей семьи Арутюновых.
2: Из-за Урала, мне кажется, все копчения, вся рыба копченая просто из-за Урала едет на запад. Анна из Краснодара сообщает: добрый вечер, живу в Краснодаре. Так вот, от нас можно привезти много чего. Ох, Анна, верю. Фрукты, овощи, сало, домашнюю колбасу, а также грецкие орехи, подсолнечное масло и, конечно же, рис. Что я хочу сказать? Набор шикарный. Но если все это сложить в чемодане, то на выдаче багажа в Москве можно получить готовый кубанский плов прямо внутри.
1: Или кубанский борщ.
2: Это смотря сколько воды добавить туда сверху.
1: Оксана пишет, мы сами догадались, что из Екатеринбурга, потому что Оксана написала лишь то, что они из ее города везут майонез ЕЖК и хлеб чусовской. ЕЖК — это екатеринбургский жировой комбинат. И майонез у них действительно очень вкусный, я его сам ел. Он такой, знаешь, пастообразный, кремообразный. Очень густой, ложка стоит. А хлеб чусовской, ну да, тоже вкусный, с приятной кислинкой, ароматный.
2: Вот сейчас у нас, кстати, начнется реклама локальных продуктов. Не знаю, если нас не... Я этому рад чрезвычайно.
1: Я тоже этому рад.
2: Чтобы люди знали, сколько всего вкусного производится.
1: Вот.
2: Нурия из Казани пишет. Всем привет, живем в Казани. Сваты, родители, зятя живут в Чувашии. Когда мы едем в гости к сватам, я пеку наш знаменитый праздничный пирог. Могу сейчас с ударениями. Губадию. В Чувашии все просто балдеют, какой он вкусный. Значит, рецепт хватайте.
1: Давай.
2: Дрожжевое тесто с многослойной начинкой из татарского красного творога. Красный творог. Сладкого риса с изюмом, вареного рубленого яйца и кураги.
1: А знаешь, почему творог красный?
2: А что?
1: Потому что он с мясом замешан.
2: Серьезно?
1: Я так предполагаю. Я вот сейчас вспоминаю, ты сейчас рассказал этот рецепт. Я был в Чувашии, был в Чебоксарах и, по-моему, пробовал этот пирог. И мне как раз тогда и рассказывали, почему творог красный. Потому что он с мясом.
2: Не только у нас, друзья мои, сейчас активно желудки работают, переваривая вот эту вот виртуальную еду из нашего эфира, но и мозги. Спасибо, дружище, спасибо.
1: 8-916-003-105-7 — это номер для ваших сообщений. Например, в Макс Мессенджере пишите, в личные.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Экзамены давят, и в мыслях тут. Туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026. По 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит «Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
18: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
19: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
20: А мы готовы и хотим это сделать с огромным удовольствием. Одарить кого-то из слушателей русского радио сразу двумя подарками. Вечерний замес через несколько минут. Дадим задание 30 секунд. Задача — назвать как можно больше вариантов ответов.
21: Ну, знаете, друзья мои, здесь в эфире русского радио, чтобы продержаться, и дойти до колонки, нужно не только быстро соображать, но и быть уверенным в себе. Поэтому, если ваша уверенность в себе принесет вам 5 правильных ответов, получите светильник. Если осилите 10, получите и светильник, и колонку. Свет и звук в вашей жизни изменится навсегда.
20: 8495-995-105,7. Звоните прямо сейчас. Удачи!
19: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» Мария аж из центра Сибири. Оттуда, где живут такие добродушные и улыбчивые люди, что даже когда на улице минус 40, они все равно улыбаются, даже несмотря на то, что у них эти глаза слиплись от мороза. Мария
2: из Красноярска, добрый вечер.
3: Смеется, вот, здрасте.
4: Добрый вечер.
2: Давайте рассказывайте, что в качестве гостинца можно из Красноярска привезти вкусненького?
4: Ну, кедровые орехи, конфеты из кедровых орехов.
2: Торт из кедровых орехов, сгущенку из кедровых орехов.
1: Подожди, а как делаются конфеты из кедровых орехов? В смысле, просто берутся кедровые орехи или шишка прям с кедровыми орехами опускается в мед, и вот тебе сибирский...
2: Шоколад.
4: Да, разные вкуснотища делают из них, и они очень полезны.
2: Ну да, орехи полезны. А еще что можно привезти из Красноярска?
4: Что еще можно привезти из Красноярска? Даже не знаю.
2: Сало копченое можно привезти?
4: Сало копченое можно.
2: Посыпанное кедровыми орехами.
4: У нас тут много интересного делают.
2: Ну ладно. Давайте к нашей игре, к вечернему замесу. Мария, сейчас мы вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, получаете светильник. Даете 10 и более. И светильник, и колонка от русского радио ваши. Готовы?
4: Да.
2: Итак, Мария, назовите как можно больше блюд, которые едят руками.
4: Ну? Бургеры, есть. Картошка фри.
2: Да.
4: Роллы можно есть руками.
1: Можно.
2: Ну, не аппетитно, но можно. Дальше.
4: Так, блины.
2: Есть.
4: Сало.
2: Так.
4: Котлеты.
2: Есть.
4: Я ем.
2: Нет, пельмени не засчитываю.
1: Да ладно.
4: Мясо, нарезка, колбаса, сыр, сосиски.
2: Можно еще. Курицу.
4: Так, что еще идет руками?
1: Птицу.
4: Хлеб. Булки.
2: Ну, хлеб это не блюдо.
1: Ну, сколько там?
2: Так, я хочу сказать, Мария, все, уже таймер-то все, ку-ку, тик-тик, ку-ку. Вы, несмотря на то, что вы такая веселая, энергичная, ну, я насчитал как бы 9, но я хочу вычесть из 9 роллы, ну, нельзя роллы руками есть.
1: С чего это ты решил, что нельзя есть роллы руками?
2: Ну, ты-то ешь руками роллы, и пельмени ешь руками, я видел.
1: И особенно после вечеринки в 6 утра и роллы, и сало.
2: Но все-таки, Александр, будем честными, 8 вариантов ответов мы засчитываем. А это значит, светильник от русского радио, Мария, заслужила.
1: Улетает в Красноярск, между прочим, и мне кажется, нашими стараниями там станет не только веселее, но еще и чуть-чуть светлее. Передавайте-ка вы приветы.
4: Передаю привет своей семье. Она меня сейчас ждет, я еду домой. Моему мужу и двум мальчишкам.
1: Ну, прекрасно. Заодно и с хорошей новостью приедете домой. Не просто там это, милые, приготовил ли ты ужин или что у нас там. А вот смотрите, светильник еще выиграл.
2: Хорошего вам вечера, Мария.
0: Вечерний замес. На русском.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня у нас, друзья, проходит, пожалуй, самый аппетитный эфир этой недели.
2: Да.
1: Нас объединяют тысячи километров, но разделяют вкусы. И сегодня мы выясняем, какой съедобный сувенир вы везете из своего региона.
2: Когда возвращаетесь из дома.
1: Да,
3: Надежда,
1: давай.
3: Из Салехарда, Ямал-Ненецкий автономный округ. Я через всю страну везу рыбные консервы из Ряпушки, чипсы из оленины, сугуда из Чира и сувениры из оленьего меха. Ой, сугуда, я так люблю сугудай.
1: Что такое сугудай?
3: Это
1: давай
3: такая сырая маринованная рыбка, ну чира рыбка. Но я, кстати, в моем детстве на Урале у нас делали сугудай из сельди и скумбрии сырой. Там, ну, уксус, лучок, вот это все. Ой, не могу.
1: То есть это сырая рыба, просто
3: сверху? Да. Ну, маринованная.
1: Это что потом не говорили, вот это японцы придумали сырую рыбу, в смысле, в рисом заматывать и народу за сумасшедшие деньги. Весь север ест сырую рыбу и прекрасно себя чувствует. Точка. Светлана из Люберец пишет: живу в Люберцах. А родом из Бурятии, поэтому просят привезти байкальский омуль, кедровые орехи и буузы. Ну вот я себе представляю, представляете, когда, значит, из Улан-Удэ приземляется самолет, и открывается багажный отсек. И оттуда запах, как будто там рыбак ночевал неделю. Потому что буузы пахнут и копчёные.
3: Да. Как в поезде проехали с плацкартом в вагоне. Анна пишет: из Макеевки, ДНР, мы если едем в гости, то берем с собой в качестве гостинца маха. Это колбаса из конины. Ее все знают как макеевский махан.
1: Ай-яй-яй, друзья мои, грешен. Вот эту колбаску я, конечно, люблю. Просто при этом воображение надо выключать, откуда она берется. Но конская колбаска...
3: Мы скоро продолжим. 8-916-00-305-7. Номер в наших мессенджерах. Пишите, что вкусного в качестве гостинца можно привезти из вашего города.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Через туман.
5: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: «У меня дело выгорело!»
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
17: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
18: Если у вас накопилось много неотложных дел, сперва решите, какие из них следует отложить в первую очередь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: наборы с иван-чаем для заваривания в пакетиках. Да, часто беру эти наборы для гостей из других регионов. В общем, мясо, тесто, картошка.
1: Все, как мы любим.
0: Сверху чайком полирнул и спать.
1: И кедровыми орехами.
0: И
1: да. Ты, кстати, вот тебе ответ пришел. Ты спрашивал, как отличить луховицкий огурец от обычного, от нелуховицкого. Так вот, луховицкие более хрустящие, с легкой сладостью, насыщенные и невероятно вкусные. Однажды, попробовав луховицкий огурец, ты будешь хотеть только огурец с луховицкой грядки.
0: Это ты сейчас зачитал какую-то рекламную листовку,
1: это
0: что ли?
1: Это сообщение я тебе в ответ прислала девушка по имени Алена.
0: Значит, Алена, какую-то она просто перепечатала с луховицких огурцов эту рекламную. Ну, спасибо, тем не менее.
1: Юля из Воронежа везет всегда вкусняхи такие. Воронежские вкуснейшие шоколадные конфеты. Песни Кольцова называются. И, как ни странно, воронежский сувенирный пряник.
0: Ну а что, слушай, там Тула, Воронеж, что, в принципе, мне кажется, одни и те же, из одних и тех же печек эти пряники достают. Это М4 Дон Трасса, чего уж тут. Людмила Гущеварова и Вятка Уржум. Людмила Гущеварова делится. Квас Вятский и Уржумский. Ребята, Вятский квас, если вдруг когда-нибудь жизнь проносила вас мимо удовольствия попробовать, это самый, по-моему, кислый напиток на свете.
1: Это очень вкусно, особенно вся сокрошка пойдет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ребятки, все, продолжим во втором части эту сладкую тему.
0: А
1: пока
0: тут
1: можете пишите сообщение 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, что вкусного в гостинице привезти из вашего города.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России.

0: На вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 78 копеек и составляет 72 рубля 35 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 84 рубля 7 копеек.
1: Спонсор программы ООО «Формула А».
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
3: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
4: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на русском.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
13: Каждый день на телеканале «Солнце».
14: Категория 6+.
15: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
16: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
19: Русское радио.
18: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Завтра Владимир Путин отправится в Китай с официальным визитом. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о подробностях поездки. Российский президент прибудет в Пекин вечером 19 мая. Его встретят в торжественной церемонии. Утром в среду на центральной площади состоится официальная церемония встречи, на которой Си Цзиньпин поприветствует Путина. После ожидаются переговоры двух лидеров. По их итогам политики сделают заявление для СМИ. В российскую делегацию войдут 39 человек, в их числе 5 вице-премьеров и 8 министров, глава Центробанка, несколько глав регионов и директора госкорпорации. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч рублей. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Для 11 классов их введут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором изданий стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Российский стилист организовал первую в истории фэшн-фотосессию подо льдом Байкала. Профессиональная спортсменка Александра Гордеева согласилась погрузиться в ледяную воду в нарядах от кутюр, чтобы поучаствовать в проекте. Двум фотографам пришлось последовать за Александрой. Под водой они столкнулись с трудностями. Приходилось работать со сложным освещением и тщательно следить за движениями модели. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего вечернего шоу. У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Встречайте, Пряников и Соловьев. Вечер. На русском.
2: И в этот самый момент, когда мы с вами упоительно проводим этот вечер, где-то над нашей необъятной родиной летят самолеты. В их багажных отсеках, прямо сейчас среди прочих вещей, в пластиковых контейнерах летит килограмм замороженного башкирского меда, ведро кубанской клубники, три хвоста вяленого байкальского омуля. Потому что наша страна единственное место на планете, где гражданская авиация наполовину выполняет функции доставку вкусняшек родственникам.
3: Или, например, пару бутылок. Белочек воды Нарзан. Оксана Силкина пишет. Я живу в Ессентуках. Здесь живут люди, избалованные Нарзаном. Поэтому, когда я еду куда-то в гости, везу Нарзан, и вас приглашаю к нам в гости подлечиться и попить вкусный Нарзанчик. Спасибо, Оксана, как-нибудь обязательно.
2: Да, поздно уже пить там про Боржоми. Извините.
3: Это другая страна.
2: Извините, как вы поняли, обсуждаем сегодня, какой вкусный гостиниц вас умоляют привезти из вашего города. Вот минеральную воду читаю впервые, слышу впервые. Так, слушай, а вот, кстати, хороший вопрос. А вот из Москвы что просят привезти? Да? Последние 25 лет, когда эти колбасные электрички канули в лету. Вот, уважаемые москвичи, не как мы с Иваном заслуженные, заработавшие себе, а вот...
3: Слушай, ну я помню, когда я был ребенком, мы просили всегда вот эти вот батончики шоколадные, Ротфронт конфетки.
2: Дружище, когда я был ребенком...
3: Да как до сих пор возят?
2: Ротфронт. Ну, хорошо. То есть это, в принципе, то, что можно купить в магазинах, но приятнее, когда тебе привез этот человек с московской пропиской лично в своих вещах. Какой вот московский специалитет у нас еще есть там?
3: Давайте, ребят, присоединяйтесь к нашему разговору. 8-916-003-105-7 и номер телефона.
2: Да, плюс 7-495-995-105-7. По-прежнему страна скучает без вашего голоса, уважаемые радиослушатели. Звоните, расскажите про свои родные места и вкусную еду оттуда.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Коммунальщики, к вам всего две претензии. Когда вы уже начнете топить? И когда вы, наконец, топить закончите?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: По итогам первых четырех месяцев этого года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в нашей стране. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 382,5 тысяч новых легковых автомобилей, проданных с января по апрель, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей были произведены в 2025-м, еще около 8% продаж пришлось на машины 2024 года выпуска. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Общественники в своем обращении указали, что если автомобили «Волга» включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока находится еще на низком уровне.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
9: Внимание! Во всех дилерских центрах Pride глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили Tenet, Cherry, Havail, Exit и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 800 63 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Pride. Правильный выбор.
2: Данный выгод складывается из программы «Пройдем прямой выгоде». Подробности уточните в отдел продаж.
0: Русское радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
10: Почитаем некоторые ваши сообщения, просто исходим тут от гастрономического восторга.
11: Да.
10: Вкусная тема у нас сегодня. Что в гостиниц привезти вкусного из вашего города? Но есть у нас телефонный звонок. Ольга до нас дозвонилась. Ольга, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
10: Рассказывайте, рассказывайте, что, откуда и куда.
11: А ну-ка, ой, под протокол давайте.
12: Прямо сейчас расскажу.
11: Давайте.
12: Есть прекрасный такой город Михайловск, так. Нижнесергинского района, Свердловской области.
11: Это же которые...
12: Замечательные люди. Я оттуда всегда сама привожу друзьям, заказываю знакомым нижнесергинскую минеральную воду.
10: А вы там как оказываетесь в этом городе?
12: Я приезжаю в гости.
10: В гости.
12: У меня родом оттуда муж.
10: А-а-а.
12: Вот, поэтому, да, мы бываем часто там в гостях, и к нам приезжают друзья, всегда заказывают.
11: Ну, правда, да. что Михайловск называют Уральской Швейцарией?
12: Да, да, там прекрасно, есть гостиница на горе, и, пользуясь случаем, я передаю привет Гаврилову Александру Геннадьевичу, владельцу этой гостиницы. Угу. моей подруге Черепановой Наталье Васильевне и Галяниной Ирине.
10: А вот, Ольга, скажите...
12: Прекрасное место.
10: Понятно, оттуда вы возите минеральную воду. А из Москвы что туда вы возите? Вот что в Москве покупаете? Ну, или что просят, может быть, да, вас привезти?
12: У меня муж привозит, не знаю, ну конфет. О, а там еще картошка очень замечательная.
11: Да ладно с этой Москвой. Ответ такой, из Москвы привозят осетинские пироги.
12: Москвичка, конфетки. Нет, что вы, там такие пироги пекут местные жители, это вообще ум отъешь просто.
11: Теперь мы подбираемся к главному вопросу. Что такого в местной воде особенного, что вы ее оттуда везете, рискуя перевесом багажа?
12: Лечение. Нет, на машине. Желудочно-кишечный тракт. Угу. Из похмелья хорошо, если что.
10: Бинго! Все!
11: Слушайте, ну...
12: Это просто...
11: А вот эта вот легенда про то, что там строили плотину из мешков с мукой. Слышали что-нибудь про это?
12: Значит, мешков с мукой не знаю, но плотина там действительно есть. Она замечательная. Мы любим вдоль нее гулять. Там очень прекрасные снасы, прекрасные горы зеленые, прекрасные виды и озера. И еще есть оленьи ручьи. Прекрасное место отдыха. Поэтому я всем россиянам рекомендую поехать в эту замечательную Швейцарию
10: Россию. Да, задача Ольги была сейчас поднять турпоток в Михайловск.
11: Я не знаю, чем закончится для нас сегодняшний рабочий день с Иваном, но у меня душа поет. Я вот люблю, когда прославляют вот такие маленькие места, которые до сегодняшнего эфира никто не знал, а этим летом, не знаю, Ольга, но мне кажется, нас с вами проклянут после того, как туда просто, там будет биток, как летом на Патриках.
10: Ольга, спасибо вам за звонок, спасибо за прекрасную историю и хорошего вам вечера.
7: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
11: 16+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Займы на любые цели в приложении «Корона».
19: Лифт – это то место, где люди дружно смотрят на цифры и делают вид, что им это интересно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вечер на русском.
1: Вы же понимаете, ни один наш человек не может поехать в другой город с пустыми руками, потому что это физически невозможно. Наш мозг устроен так, что если ты не привез родственникам из командировки или откуда ты там приехал что-нибудь съедобное, ты их официально не любишь.
2: Поэтому, ты больше друзья, не родственник.
1: Да, да, поэтому тема сегодня такая. Какую вкуснячину нас всегда просят привезти из дома, точка.
2: Вот, пожалуйста, Майя. Майя пишет, я живу в Ейске, в нашем Азовском море. Очень вкусная тарань. И мне кажется, ее везут во все уголки России. Да вам не кажется, так оно и есть. Я ел тарань. Ням-ням-ням-ням.
1: Да, у нас Сомали сейчас пока лидирует
2: рыба
1: соленая, копченая вообще.
2: И кедровые орехи.
1: Да, пока. Так, какие еще есть варианты? Какие еще есть варианты? Кроме рыбы. Кстати, спрашивают, почему татарский творог красный. Ну вот, спрашивают. Потому что его делают, друзья мои, из ряженки, варят очень долго, пока он, это называется, курт, абсолютно шедевр кулинарии. Более точной информации в исторические эти самые справочники.
2: Привет, Иван, привет, Александр. Кирилл из Казани пишет. Вот список вкусных гостинцев, которые можно привезти из Казани. Ну, понятно, что чак-чак, потом талкыш-калеве.
1: Ну, вот ну, что
2: это? Что-то местное такое. А баурсак, это я знаю, это выпечка такая.
1: Да-да-да, да, пирожочек такой.
2: Мясные деликатесы, вяленый гусь. Канина в банках. Ну, видимо, тушеная канина, да? И козылык.
1: Козылык, что-то тоже что-то мясное.
2: Похоже,
1: но
2: да?
1: Тоже что-то мясное. В общем, друзья, если что-то бегает по Татарстану, это нужно срочно завялить и отправить в Москву, всяко будет рада. И, конечно, Оксана Мурашко делится. Добрый вечер, любимая русская. Я из Гомеля. Всегда везу наш шоколад «Спартак» и, внимание, та-дам! Рогачевскую сгущенку. А также нашу молочку, если не сильно далеко еду, Оксана. Ну, куда же нам без рогачевской сгущенки?
2: Никуда. Да с нашими блинами. Ай-яй-яй.
1: Ее ж даже не едят, мне кажется, ее по наследству скоро передавать начнут.
2: Самое вкусное, две дырки в банке. Так...
1: Как в фильме «Курьер», помнишь, это самое? Меньшов там возмущался.
2: 8-916-00-305-7, номер для ваших сообщений. Пишите в мессенджеры, например, в Макс. Что вкусного в гостинице привезти из вашего города?
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Я уже тут целый список составил, что привезти из того или иного города. Видишь, путешествовать-то мы любим.
2: Еще бы.
1: Ага, вот в Городецке, если будете в Городецком районе, Ленурик из Заволжья нам сообщает, что оттуда можно привезти очень вкусный городецкий пряник и городецкую молочную продукцию. Ну и городецкая роспись как сувенир на память.
2: Особенно если городецкая роспись по прянику, то вы, мне кажется...
1: Молочкой.
2: Вообще валю молочкой. Хорошо, сейчас хорошо расшутили прямо. Сразу видно, партнеры...
1: Два профессиональных
2: ведущих. Юмор вот так. Андрей Терехин из Петербурга сообщает, из Питера можно корешку привезти, удивили. Ну и вот он. И, конечно, конфеты фабрики «Красный Октябрь». Сейчас пауза. Пауза. Понимаете, конфеты «Красный Октябрь» московские из Петербурга вести, конечно, вообще гениально. Вас за такой сувенир петербургские полицейские должны на вокзале прям куры отхлестать, понимаете? За то, что московские конфеты из Петербурга он ведет в Москву.
1: Привет, Иван, привет, Александр. Все мои друзья и родственники, Елена из Воронежа пишет, из других городов просят в подарок наши воронежские конфеты и деревенское сало.
2: Вот так.
1: Вот.
2: Деревенское сало, деревенское, оно, конечно. Сало. Ну, домашнее, нет, здесь оно, деревенское сало уже само по себе бренд, друзья мои. Так что да. Вот смотри, у нас, значит, рыба, сало, все соленое, вяленое, по
1: конфеты.
2: Стране путешествуют конфеты. До такого долгого храма. Видно, что страна большая, понимаете? Не Голландия какая-нибудь там за 3 минуты из одного города в другой. Но у нас, если уж везешь гостиницу, он должен быть вяленый, соленый или в сахаре.
1: Или жирный.
2: Да.
1: В кедровых орехах.
2: Сусанна с Астрахани. Ну, Астрахань сейчас выходит на сцену. Астрахань.
1: Давай,
2: загибайте пальцы. Вобла. Рыба свежая, вяленая, копченая, вобла, черная икра, конечно, щучья икра. Поддерживает
1: вкусно.
2: Астраханский специалитет больше, чем черная. Летом арбузы. Друзья, ну как надо любить родственников, чтобы из Астрахани
1: вести
2: летом
1: арбуз.
2: Переть. Они же там размером, они там размером с вот девочку на шаре. Знаете эту картину? Вот в 10 раз больше. Вот,
1: ай, красота.
2: Красота.
1: Вечер на русском. Скоро вернемся.
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Ильича на русском.
1: Что увезете из дома, когда вам говорят: привези что-нибудь вкусненькое, и смотрят на вас с надеждой, что вы их сильно удивите.
2: Сейчас у тебя сердечки заёкает. Город Орск на связи. Да. У нас знаменитые орские пирожки с ливером.
1: Подтверждаю.
2: И в прошлом году их ел. Я там был в прошлом году.
1: Вкуснятина,
2: друзья. На центральной площади города стоит памятник бабушка, продающая пирожки. А еще, конечно же, знаменитый орский вафельный тортик с орешками и в шоколаде.
1: Тоже, казалось бы, простой рецепт. Ну что там, вафли, прослойка, да, и вот этот слой, да, шоколада. Но, друзья мои, с детства помню, это, конечно, ум отъешь. Нужно было что-то хорошее совершить, чтобы от тебя его не спрятали, этот,
2: да,
1: тортик.
2: Да, чтобы заслужить его, нужно было
1: тоже
2: что-то
1: верно
2: хорошее сделать.
1: Вот Юля Калинина, она уже в студию пришла, уже хорошо, уже.
3: А что, я могла бы не прийти, я просто так удивилась.
1: Не ври людям, не могла ты не прийти.
3: Я терла.

0: Могучий родник.
1: Ну, считай,
0: это
1: продала.
0: Такая минеральная продала. Вода вкусная.
2: Лечебная тоже.
0: Да, абсолютно.
1: Пойдем,
0: абсолютно.
1: Да, мы же там кувакой.
2: А ты привезешь нам куваки в следующий раз?
0: Обязательно.
2: Нам, Саша, надо куваки.
0: Как только поеду, да, конечно. Это причем на основе этой воды там лимонадики всякие делают. Вкуснятина.
2: Это мы любим, это мы любим. Спасибо тебе большое. Хорошего тебе эфира. Вкусного, сочного, гладкого, ровного.
1: Кувака.
2: Хорошее слово. Слово вечера. Кувака.
1: Ну что, давайте подводить, друзья мои. Жирный итог будем подводить. Потому что в основном вся домашняя еда и все эти специалитеты калорийные. В общем, так что неважно, что вы там везете через всю страну. Корешку, канистры с уральской водой, коробки белорусской сгущенки. Главное, кто сегодня победил. Если к вам едут родственники из Чувашии с пирогами размером с дорожный люк, просто расстегните верхнюю пуговицу на джинсах и смиритесь с судьбой. Знайте, что вас любят. Конец связи.
2: Получайте удовольствие. Вечер на русском прощается. До завтра. Возвращаемся в эфир завтра в 18:00. Пока.
1: Пока-пока.
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
8: За

0: Русское радио.
1: Ты неотразима, как бы леди прима. Все красотки мира блекнут перед тобой.
0: Только любимая.
2: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья.
0: Только лучшее. Только
3: лучшее. Танцы, танцы, танцуй, девчонка. А парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноте движение тела. Танцуйте, ведь этого тоже хотела.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательно проверять товары перед продажей. Эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. В частности, на площадках хотят запретить размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должны допускать к продаже. За нарушение правил могут ввести административный штраф. В Ростове в Октябрьском районе завтра отключат горячую воду, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. Вернут воду не ранее от 1 июня. Причиной отключения являются планово-предупредительные работы. Так, на 2 недели без горячей воды остались жители Погорского, Кривоносова, Мыльникова, Никулина, Таганрогской. Кроме этого, горячую воду на 3 недели уже отключили на Западном, Левенцовке, центре города. Причиной является подготовка оборудования к отопительному сезону. По результатам всероссийской акции «Мы за чистоту» Ростовская область заняла 1 место среди регионов России по уровню чистоты. В рамках акции, проходившей с 18 апреля по 3 мая, в Ростовской области было проведено 750 субботников, в которых приняли участие более 62 тысяч человек. В Ростове пасмурно, плюс 19. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
5: Дорогие мои, доброго-доброго. Знаете, начинаю понимать, почему я появляюсь здесь, в студии Русского радио, ближе к вечеру, я бы даже сказала, ближе к ночи, потому что утром я, как и все совы, могу только пить кофе и брюзжать, что Меркурий ретроградный, йогурт обезжиренный, и вообще непонятно, быть или не быть. Зато после 18, начинается движ. И я вспоминаю, что быть совой – это действительно круто. И дело не в том, что мне хочется летать и ловить мышей, просто начинаешь видеть толпы сограждан, которые потные, усталые, выжатые, как лайм в мохито, идут себе домой, и появляется чувство некого превосходства, а главное – желание поделиться позитивом. Бесценные мои, буду делать это до полуночи, и, как всегда, приготовила хорошие песни, и мой собственный отличный настрой целиком и полностью в вашем распоряжении. Полина Гагарина и Филипп Киркоров уже через мгновение на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: По итогам первых 4 месяцев этого года на прошлогодние автомобили пришлось сразу 64% от всех проданных новых легковых машин в нашей стране. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, из 382,5 тысяч новых легковых автомобилей, проданных с января по апрель, лишь 36% были выпущены в текущем году. Более половины новых автомобилей были произведены в 2025-м, еще около 8% продаж пришлось на машины 2024 года выпуска. Автомобили возрожденной марки «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. Общественники в своем обращении указали, что если автомобили «Волга» включат в список, то производитель будет сильнее мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока находится еще на низком уровне.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-3333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
2: Данные выгоды складываются из программы «Трейдинг» и «Прямой выгоды». Подробности уточните у отдела продаж.
6: Русское радио в твоем мобильном.
7: Русское радио.
6: В любое время. В любом месте. Вместе.
8: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Если вы меня сейчас слышите, значит, вы уже на правильной волне. Это любимое русское радио. Я надеюсь, что этот вечер приносит только положительные эмоции. Ну и в продолжении темы сов и жаворонков. Представьте, после воскресного ночного эфира ехала домой. И немало удивилась, как оживлены московские улицы. Представляете, воскресенье, 8 утра. Казалось бы, спи спокойно, дорогой товарищ. Но нет, наши сограждане группами и по одному все куда-то бегут. Очень даже стало интересно, куда. Как выяснилось, мероприятий в нашем городе именно в это время проводится масса. Ну что ж, остается только порадоваться, что кто-то может так рано вставать и так активно бежать. Кстати, по статистике жаворонки являются приверженцами здорового образа жизни и к физическим нагрузкам более расположены, чем мы, весьма ленивые совы. В общем, к какому бы типу вы ни принадлежали, здесь на русском в любое время дня и ночи. Любимая музыка. За 5 минут.

0: Русское радио представляет. Крошка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят и юбилей по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы! А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
3: Ух ты!
5: Круто.
4: Интересно.
3: Да. Не,
5: ну, дикий мед, это, конечно, тоже вкусно.
4: Да.
5: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
4: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
3: Ну, это как термос.
5: Так, понятно.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

Можно только посочувствовать тому, кто не будет рядом с Юлианой Карауловой. Мы с вами хотя бы в эфире Русского радио с этой очаровательной барышней встречаемся. Знаете, не могу не заметить, что Юлиана из тех, кто не позволяет мечтам быть излишне хрупкими. У нее не грезы девичьи, а такие вполне конкретные планы на жизнь. Причем она эти планы реализует с недевичьим упорством и четкостью, за что аплодируем. Хотела появиться на обложке модного молодежного издания, появилась. Хотела заниматься фигурным катанием, занималась. Хотела участвовать в «Фабрике звезд» и таки участвовала. И, в общем, она здесь, она с нами, и это прекрасно. Желаю, чтобы в дальнейшем все мечты и планы прекрасной Юлианы воплощались в действительность. Вам, бесценные мои, доброго вечера и настроения классного. Ну что, понедельник пережили? Выдохнули. А дальше пойдет как по накатанному. Вторник, среда, четверг и долгожданная пятница. Ловите драйв на русском, Филатов и Кэрос иногда. В продолжении часа. Всем привет!

0: На русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. За последнее время попалось мне несколько новостей про любителей кошек. Про них и их питомцев этот выпуск. Не так давно кошатников признали идеальными партнерами. Оказывается, люди, которые заводят кошек, чаще отличаются терпением, ответственностью и заботливостью. Также кошатники реже устраивают скандалы в отношениях. Конечно, какой скандал можно устроить, если на тебе уснул кот? Тем более, что установлено, сон с усатыми питомцами укрепляет иммунитет, особенно тем, кто страдает от депрессии. А что сами кошки? Как на них влияют теплые отношения с хозяевами? А вот кошкам все равно на своих хозяев. Они не формируют с ними эмоциональной связи. Это сейчас не про вас и вашего питомца. Вы же в исследовании не участвовали? Так вот, кошки не рассматривают хозяев как оплот безопасности и в стрессовой ситуации надеются только на себя. Также кошки не испытывают страха расставания, только легкое раздражение. Надеюсь, ваш питомец не такой. У правил, как всегда, есть исключения.

0: вот сейчас подумала о том, что Вика Дайнек, в принципе, не отличается от нас, с вами, можно сказать, не поющих весьма простых барышень, а потому как мы тоже делаем бесконечные заявления, особенно в пылу ссоры, и вот эти заявления о намерениях, это всегда не ветер перемен, а такой легкий бриз, который, может быть, занавески в доме колышет, но дальше этого дела не идет. И чего мы только с вами, девчонки, не обещаем нашим парням, какими только карами, не грозим нашим дорогим мужчинам: к маме уеду, не поеду к твоей маме, наконец, самое страшное, та-дам, оставлю тебя без ужина. В общем, я надеюсь, что ничего подобного в вашем доме не происходит, и если уж вы сегодня будете говорить что-то такое серьезное и решительное, то только громко и во всеуслышание: «Я люблю тебя». Впрочем, можете это сделать в эфире любимого русского радио, потом, попозже расскажу, как это можно сделать. У нас стол заказов будет в 22 по Москве, так что дождитесь. А впереди у нас горячая новинка от Артура Пирожкова. Ханна и Кирилл Мойтон потянутся ближе к окончанию этого часа. Всем привет!
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
13: Организация акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Русское радио. Все будет

знаете сейчас, о чем подумала? Совсем недавно были времена, когда такси было признаком роскоши, ну или во всяком случае такой хорошей, обеспеченной жизни. Если уж парень на свидание приглашал тебя, и если не в своей машине, то с помощью таксомотора вез тебя в театр или...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 78 копеек и составляет 72 рубля 35 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 84 рубля 7 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ.

0: ТВ.
1: Категория 16+.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
4: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
7: Если ты сказал, сказал и сделал, это факт неоспоримый факт.
6: Русское радио.
7: По волнам, твоим рукам, так долго по волнам иду я.
6: Только любимое.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Это произойдет в рамках визита российского президента в Пекин, рассказал журналистам помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. Визит начнется завтра вечером. Всего планируется подписать порядка 40 документов. Путина в Китае будет сопровождать большая делегация чиновников и бизнесменов. Перед поездкой российский президент записал видеообращение к гражданам КНР. Также Ушаков заявил, что никакой увязки между визитами Путина и Трампа в Китай нет, поскольку дата была согласована еще в феврале. Россияне стали реже покупать продукты онлайн. Оборот с января по март вырос на 24% год-году, но это минимальный квартальный темп роста минимум с начала 2023 года, пишет Коммерсант. По мнению экспертов, замедление связано с ростом издержек ритейлеров и перебоями со связью в регионах. В частности, в ассоциации компаний интернет-торговли работу отрасли напрямую связали с ограничениями мобильного интернета. Еще россияне стали избирательнее в тратах, что в равной мере отражается на всех форматах торговли. Из России сейчас можно улететь прямыми рейсами в меньшее число стран, что в СССР во время железного занавеса. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Летом рейсов станет еще на четверть меньше, чем зимой. Основными причинами снижения числа прямых рейсов стали боевые действия на Ближнем Востоке, а также топливный и геополитический кризис на Кубе и в Венесуэле. Зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, летом же будет 31-32 страны. В Санкт-Петербурге сегодня отмечают триумф «Зенита». Команда стала чемпионом России в 11-й раз. Это не только титул, это еще и рекорд по количеству побед. В первенстве страны «Зенит» обошел «Спартак». Игроки вернулись в Петербург из Ростова-на-Дону, и в центре города их встретили тысячи болельщиков. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

вот бывало ли лучше? Я думаю, Серябкину узнаем, когда она вернется из незапланированной поездки в город на Неве. Буквально пару минут назад певица в своих соцсетях опубликовала свежайшие фото из Питера, где она отдыхает вместе с супругом. Причем сбежали туда влюбленные вдвоем. Буквально никому ничего не сказали. И да, жизнь семейная — это хорошо. А романтика лучше. Ну вот хотя бы время от времени. Ольге желаю успехов творческих, успехов в личной жизни. Естественно, каникул классных. Ждем, как всегда, отчетов, фотоотчетов в соцсетях. Ну а вам, дорогие мои, хочется пожелать и любви, и романтики, и отдохновения от праведных трудов. О, как сказала. Пусть в ближайшие часы проходят в компании любимого русского радио легко и комфортно. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Подпевать нам будут отпетые мошенники Бахти и Туркен.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на русском.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-4-7-4-1.
9: Есть ли у меня хоть капля совести? Есть, конечно! Вам куда накапать?
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
11: Наполовину мой, я обернулась птицей.
5: Только лучше.
12: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
5: Только любимое.
13: Танцую, как будто рядом океан.
5: Слушайте лучшее, любимое на русском.

бы Алексей Воробьев столько классных песен написал, однако останови любого на улице и спроси, вот какую песню Алексея Воробьева вспомните прямо сейчас, и тут же вам каждый напоет именно этот трек. Вообще один из моих любимых, потому как каждая девчонка, я уверена, что здесь я не исключение, воображает себя на месте вот этой сумасшедшей немного, но неизменно прекрасной барышни. А вообще, знаете, не устаю радоваться тому, что между двумя сумасшедшими увлечениями – футболом и музыкой – Алексей Воробьев все-таки выбрал последнее. Возможно, он стал бы блестящим футболистом, но какого певца мы бы потеряли? Ах, друзья мои, здесь в эфире любимого русского только такие яркие, незабываемые личности появляются. Маша Вебер уже совсем скоро, потом Хай-Фай, Мари Краймбрери и Андрей Губин на русском.

Весьма приблизительной статистике имя Лиза или Елизавета в стране носит не менее 1,5 миллиона. 1,5 миллиона. Представьте наших соотечественниц. А еще это имя уже много лет входит в десятку самых популярных в стране. Ну что, выбор отличный, потому как Лизы, они про сочувствие, про нежность, про заботу. А вот следующий гость нашего вечернего эфира, он носитель имени твердого, творческого. То есть это человек, который умеет добиваться поставленных целей. Дмитрий Колдун и «Музыка моя». Горяченная премьера сезона в продолжении этого часа. Наслаждайтесь.

Люблю, включаю, слушаю. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

рад, Елена, чужим солнцем разбрасываться, потому как Елена Терлеева, уроженка холодного Сургута, может быть, так и не завязана на солнечном тепле, на свете вот этом прекрасном, без которого мы совершенно точно жить не можем. Зима была уж очень долгой, уж очень холодной. Может быть, для кого-то привычно, а мне так поднадоело. И я очень дорожу тем тропическим теплом, которое сейчас в столице установилось. Говорят, ближайшую неделю будем вот в таком курортном режиме существовать. Поэтому забери солнце с собой. Нет-нет-нет, пойте это где-то в другом месте. Может быть, где-то Шпицберген, Антарктида, куда-то туда. Но мы здесь на русском продолжаем солнечное настроение дарить всем вам без исключения. И дабы не быть голословной, напомню-ка я вам наши координаты. 916-003-105,7. Зачем, вы спросите? А затем, чтобы послания ваши как можно скорее прилетали в наш стол заказов. Он, как всегда, стартует в 22 по Москве сразу после выпуска новостей. Кроме этого, не забывайте, дорогие мои, заглядывать в наше сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках. Буду ждать. Пишите.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
3: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
5: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио.
6: Летели недельки, года, летели неведомо куда.
0: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в море, заявили в Вашингтоне. Америка готова отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которым такие поставки нужны, сообщает информационное агентство Регнум. Предыдущее разрешение истекло 16 мая. В американском Минфине ранее объясняли, что временное снятие ограничений нужно для стабилизации рынка энергоносителей из-за кризиса на Ближнем Востоке. Производители напитков, молочки и продуктов предупредили о росте цен. Все из-за удорожания пластиковой упаковки. С начала военного конфликта в Персидском заливе цена на ПЭТ-тару выросла до 50%, пишет «Известия». Основная причина – рекордный рост стоимости нефти и нефтепродуктов, используемых при производстве такой тары, а также дефицит сырья из Китая. В сегментах, где упаковка занимает значительную долю себестоимости, удорожание будет сильнее всего. Ждать повышения стоит через несколько месяцев. В Госдуму внесли законопроект, который позволит учитывать ипотеку при расчете помощи малоимущим. Предполагается, что для назначения выплаты из дохода будут вычитать обязательные платежи по ипотеке для единственного жилья. По мнению авторов инициативы, учет ипотечных платежей позволит точнее отражать материальное положение людей и снизить административные барьеры для соцподдержки. В России создали технологию, которая позволяет изготавливать авиационные электродвигатели с помощью 3D-принтера. Разработка сокращает трудозатраты и сроки производства. При этом двигатель остается мощным и компактным. Он подойдет для дронов, небольших самолетов и электромобильной техники. Прототип агрегата планируют напечатать уже в этом году. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов», и Юлия Калинина уже ждет ваши приветы и поздравления.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, да что там? Жду, не переставая, да, собственно, уже дождалась. Достаточно наши мессенджеры открыть, чтобы убедиться в том, что несмотря на понедельник, который, как известно, день тяжелый, ближе к вечеру, есть у вас и силы, и энергия, и настроение хорошее, чтобы поделиться ими со всей страной, со всем миром, рассказывать о торжествах, казалось бы, маленьких и семейных, и пусть они станут поводом для радости для миллионов наших слушателей. Координаты неизменные 916-003-105,7. Мессенджер наш к вашим услугам, кроме этого, сообщества ВКонтакте и в Одноклассниках. Ольга Деревянченко пишет: поздравьте, пожалуйста, мою дочь Настюшу с днем рождения, с 12-летием, дорогая. Песню в подарок самую хорошую, пожелание самой доброй, радости, добра и удачи. Дорогая новорожденная, чудная Настенька, пусть мечты и чаяния ваши сбываются все без исключения. Всех новорожденных этого дня, 18 мая, поздравляю. Дорогие мои, я надеюсь, что все в вашей жизни будет так, как вам того хочется. Люба Толкачева передает привет Али, говорит, что любит и ждет новой встречи. Коля Попов по традиции смайлик отправляет Николаю всего наилучшего. Павел Кучеров пишет: добрый вечер, легкого эфира, Павел, огромное спасибо. В эти жаркие дни желаю всем весенней свежести и чтобы погода нас всегда радовала. Передаю привет всем друзьям, желаю самого хорошего. Дорогой Павел, с вами только так. Настроение отличного, улыбок и радости вам и вашей семье. Роман Шишкин пишет: Юль, хорошего эфира. Рома, вам доброго вечера и еще раз всего наилучшего. Друзья мои, ну что, мы начинаем.

0: продолжаем заниматься приятными глупостями. Привет передавать. Ведь в конце концов, когда, как не вечером понедельника, сказать себе: ну все, хватит. Теперь только отдых и только хорошее настроение. Большой привет самому любимому Андрею. Мне с тобой очень хорошо. Это пишет очаровательная Алена, город Шахты, на связи. Аленушка, вам и вашей второй половинке приветище. И снова о любви. На сей раз Наталья пишет: привет, Димуля, не могу без тебя, очень люблю, всегда оставайся рядом со мной, я только с тобой счастлива. Дорогая Наталья, я надеюсь, Дмитрий вас услышит, и все у вас будет хорошо, берегите друг друга. Бодрого вечера, большой привет любимой женушке. Юлюшка, солнышко мое, ты самая-самая наилучшая в мире, обожаю тебя. Это пишет романтичный Роман. Роман, как же хорошо написали, просто нежность в каждом звуке. Завидую Юле, и я уверена, что все у вас будет хорошо, берегите друг друга. Текс, еще Мариночка нам пишет: большой привет из Нижневартовска. Поздравьте мою подругу Лилю, у нее сегодня день рождения. Будь жизнерадостный, любимый, счастье, океан, здоровье, как небо бескрайнее. И пусть у тебя все будет замечательно. Мариночка Андреева поздравляет, дорогая Лиля, с праздником вас и от всей нашей команды. Еще раз всем новорожденным этого дня, 18 мая, всего самого доброго.
1: Реклама на русском.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио.

0: Море-то действительно зовет. Уже планы на каникулы устроятся как-то сами собой. И погода, безусловно, располагает к тому, что, думать хочется только о лете. Большой привет, любимая русская. Передаю огромный привет родным и знакомым, особенно брату Володе, подружкам Рите, Ире, Тане, соседкам Вале, Алле, Ире и Вике. Всем желаю добра, счастья, мира, отличного настроения в эту чудесную погоду. Пишет нам Татьяна Жаркова. Танечка, дорогая моя, вам привет еще большой. Здорово, что вы вместе с нами. Очень рада, что вы есть. Так, Виталий сообщает. Передайте привет всей нашей большой семье, программисту Алексею, Алисе большой привет. Ну и для меня тоже приветик имеется. Виталий, огромное спасибо. Поздравьте, пожалуйста, моего племянника Александра Хусаинова с 25-летием. Ого, какая дата красивая. Желаю попутного ветра, достижения заветных целей. Тетя Юля и вся семья присоединяется. Родители, это и ваш праздник. Ну, безусловно, ребенку 25. Дорогие мои, спасибо вам огромное за то, что делитесь радостью и хорошим настроением. Ну что, давайте еще раз всех новорожденных этого дня, 18 мая, поздравим. Всего наилучшего, дорогие мои. Будьте счастливы.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

любимая, не устаю радоваться тому, что эту музыкальную композицию, можно сказать, премьерное ее исполнение, мне удалось услышать вживую на церемонии «Золотой граммофон», причем юбилейный. Это было по-настоящему здорово. Большой привет городу Липецку и селу Доброе. Мише Бычкову большой привет, пламенный приветик всем таксистам. Отличного настроения Сергей желает. Сергей, живописные у вас фото на аватарке. Очень понравилось. Большой привет. Поздравьте мою сестру. Ей сегодня исполнилось, та-дам, 10 лет. Мы всей семьей поздравляем. Желаем ей счастья, здоровья, исполнения желаний. Мы тебя очень любим. Мама Марина, папа Игорь подписались. Сестры Вика, Вера, Карина. А еще зять Саша и зять Андрей. Большое спасибо Русское радио. И это пишет Вика Виктория. Виктория, не забудьте написать, как зовут вашу дорогую новорожденную. Но мы ее еще раз поздравим. Елена Пантера пишет. Всем привет, я Лена, живу в Ташкенте. Хочу передать привет моей подружке Оксане, ее милым котикам Персею, Гуччи и Анфисе. Живут они все вместе в городе Гусь Хрустальный. Песню в подарок, естественно, самую лучшую. Малика Абдикадирова также с поздравлениями. У нас уже за полночь уже наступило 19 мая. Хочу поздравить мою сестру Жанну с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов в работе, исполнения всех мечтаний. Дорогая Жанночка, с праздником вас, с днем рождения. Пусть все будет хорошо. Ну и в первую очередь поздравляю вас с тем, что у вас есть такая классная сестра. Яся Папина всем друзьям без исключения передает большущий привет. Ну, правильно, чтобы никого не забыть.

вы, друзья мои, непременно возвращайтесь, потому как здесь, в столе заказов, мы неизменно вам рады. Папа Олег просит передать привет сыну Вадиму, сообщает, что проживают они в Германии, занимаются ремонтами, и пусть у всех все будет хорошо. Всем отличного настроения, ну а вам, ребят, удачи в работе, я уверена, что все будет спориться. А большой привет, любимая русская, хочу передать привет лучшему другу Алексею. Алексей, ты самый-самый лучший друг на свете. Для меня, как всегда, пожелание отличного эфира, это Анюта пишет, город Орел, если я не ошибаюсь. Андрей сообщает, поздравьте, пожалуйста, Валерию с 10-летием. Поздравляю с твоим чудесным днем, мы тебя очень любим. Пусть каждый день приносит тебе маленькие победы, большие открытия и невероятные ощущения. Ты самый важный и любимый человек для нас на всей планете. Заметьте наше сообщение, просит Андрей, Андрей уже заметили. А дорогая чудная новорожденная Валерия, вас с праздником 10 лет. Ох, как же здорово. Виктория Тори пишет, поздравляю всех слушателей Русского радио с Международным днем музеев. Всем желаю крепкого здоровья, позитива. Ходить в музеи, естественно, это здорово и увлекательно. Дорогая Виктория, вам и городу Санкт-Петербургу, городу музеев, действительно. Мои наилучшие пожелания, самого доброго вечера. Оставайтесь с нами.

0: Русское радио представляет. Крошка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят и юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: что, дорогие мои, каждому из вас хочется пожелать, чтобы всегда вас звали те, кто вам дорог, и чтобы сердце ваше билось в унисон с сердцем самого дорогого вам человека. А может быть, рядом с вами сейчас коллеги прекрасные находятся. Рассказывайте. Татьяна Алексеевна сообщает: передайте привет моим коллегам, девочкам прекрасным из пекарни в городе Ладейное поле. Они труженицы, работают ночами, заметьте, в такую жару, пекут пирожки и хлебушек на утро. Всем добра, спасибо. Дорогая Танечка, благороднейший труд, и я уверена, что те люди, кого вы угощаете вашей продукцией, они, безусловно, самые счастливые на свете. Еще имеется большой-большой привет, нам передает Кристина. Она сообщает вот что. Я рада поделиться своим достижением, окончанием магистратуры в Университете Техаса по направлению международная политическая экономика. Да, здравствует свобода. Прилагаю фото с выпускного. Дорогая Кристина, вам, семейству вашему всего наилучшего. Берегите себя, будьте счастливы. Привет, русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Пишет Валентина Сизова и Татьяна П. Также всем желает доброго вечера. Большой привет всем, кто меня знает. Опять-таки, это Танечка Медведева. Всем хорошим и плохим Сережкам и Алешкам самого доброго вечера. И пусть у всех все будет замечательно, дорогая Танечка, с вами только так. И я ничуть не сомневаюсь, что летящей походкой вы отправитесь в сторону счастливого завтра. Дорогие мои, за стол заказов огромное спасибо. Все молодцы, оставайтесь на позитиве.
1: Стол заказов русского радио. Месяц.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Тверской области обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажки в Удомле. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев. По его словам, жители не пострадали. В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Эвакуация не потребовалась. Около часа назад в Московской области была объявлена беспилотная опасность. Продажи туров на летний сезон сократились на 10-15% по сравнению с 2025 годом. Все это несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%. Среди ключевых факторов снижения спроса эксперты называют геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и стремление туристов сокращать расходы. Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 30%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри России ситуация неоднородна, например, Сочи потерял 12%, туристов, а Анапа показала рост на 40%. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Для 11 классов их ведут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором издания стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляет мужчины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Это чуть ли не в 10 раз больше, чем, например, в 2022 году. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире Юлия Калинина и «Хиты на русском».
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, судя по столу заказов, который прошел буквально недавно, настроение ваше не оставляет желать лучшего, и это рабочая, нет, уже не пяти, уже, наверное, четырехдневка пройдет быстро и легко и максимально продуктивно для каждого из вас. Ну и если кто-то спросит у вас: слушай-ка, а ты сова или жаворонок? Можете сказать: я феникс, я гордая птица. Каждое утро я возрождаюсь для того, чтобы поразить мир красотой, умом и талантом. Я уверена, что все у вас получится, все будет по плечу, потому как есть такая народная примета: как день закончишь, так следующий встретишь. Это я только что придумала. Ладно, ладно. Но тем не менее, давайте создавать свои приметы, например, провожать день в компании любимого русского радио и встречать с нами же. Я, Юлия Калинина, с вами еще целый час.

Всем доброго вечера, это Русское радио, меня зовут Юлия Калинина, всем привет! Знаете, о чем подумалось мне сейчас? Как часто мы с вами становимся заложниками стереотипов? Если девушка-блондинка, значит в голове у нее сахарная вата, если котик, то непременно белый и пушистый, а если понедельник, то ух, как страшно, день тяжелый. Хотя психологи утверждают, что самый тяжелый день – это, как ни странно, воскресенье, причем вторая его половина. И вот ровно настолько, насколько ожидание праздника лучше самого торжества, вот это предчувствие рабочей пятидневки, оно нас ого-го как подавляет. Поэтому кто-то один сказал, мол, понедельник день тяжелый. Да нет же, нет, он будет таким, каким вы его сделаете. И я думаю, что вы его уже сделали хорошим. А мы, скромные труженики пульта и микрофона, в этом действии сыграли не последнюю роль. Поверьте, и вторник, и среда также будут замечательными по одной простой причине. Мы с вами завтра вечером вместе и послезавтра тоже. Только никому не говорите, это секрет. А вот в том, кто будет звучать в ближайшее время здесь на русском, секрета нет вовсе. Полина Гагарина, «Звонки» и «Асия», а еще «Астудио» и «Тестостерон».

0: Очень сложно.
1: Ну, на самом деле, большинство сложностей мы выдумываем себе сами. Такое ощущение, что кто-то из нас решает, вот что-то мне скучно живется. Причем делает это иногда совершенно неосознанно. И бамс, начинает выстраивать сложности на ровном месте так, чтобы жизнь превратилась в триллер, в детектив или в какой-то, не знаю, роман со слезами, с прощаниями, с расставаниями. Так, чтобы обязательно душещипательно и до донышка сердечко доставало. Дорогие мои, давайте проще относиться к этой жизни, улыбаться чаще и радоваться тем маленьким счастливым радостям, которые возникают каждое мгновение. О, соловей запел, вот сирень зацвела. Это ли не повод для улыбки? А уж если увидели в небе полную луну, и это верный признак того, что нужно взять свою вторую половинку за ручку и отправиться гулять, несмотря на то, что самое начало рабочей недели. И пусть волшебное чувство под названием «любовь» никогда не вылечивается. Слушайте русское радио, влюбляйтесь в хорошую музыку.

Ну что, по-моему, одно из главных искусств, которое должна освоить каждая хорошая жена, это убедить мужа в том, что все, что происходит вокруг, исключительно для него. Помню, что в моей семье была такая ситуация, очень мне хотелось повесить розовые шторы, а супруг, естественно, настаивал на темно-коричневых, фу-фу-фу. А в общем, повесила я светло-розовые шторы, и было это очень красиво, а когда он вернулся с работы и увидел вот это великолепие, он сказал: ну и что это? Я сказала: как ты мог так отреагировать? Это же все для тебя. Я так старалась. Тут дальше необходимо немножко подражать губами и дать слезу в голосе. Тогда точно все будет хорошо. Дорогие мужчины, я надеюсь, вы последнюю сентенцию не слушали. В общем, знайте, все, что происходит, происходит исключительно ради вас.

0: как это бывает, человек еще ничего не сказал, но так красноречиво смотрит, что все становится понятно без всяких субтитров. Коллега мой Миша Набоков уже напротив меня и как бы намекает, что мне, наверное, уже пора. Привет, Миша.
1: Привет, Юль. Я ни на что не намекаю, но по поводу взгляда ты действительно права, потому что один лишь женский взгляд действительно может нанести ранение мужчине. Я помню...
0: Да?
1: Да, конечно. Потому что на нас это действует. Вот ты на меня сейчас смотришь, мне неловко немножко.
0: Да?
1: Не смотри,
0: ладно, я не буду.
1: Не смотри, отвернись. Я помню, однажды сделал комплимент девушке, мне действительно понравились ее глаза, взгляд. Я сказал, у вас прекрасные глаза, я в них тону. Я тону в ваших глазах. И она мне ответила, вообще-то они у меня карие. Михаил, вы понимаете, в чем вы тонете? И я...
0: В крепком кофе.
1: Да. И, в общем, это ранение до сих пор у меня такое...
0: Ты понимаешь, я замечала много раз, мне муж делает комплименты.
1: У тебя, кстати, тоже карие глаза.
0: Такие, знаешь, я бы сказала, зеленцой.
1: Зеленцой. Я в болоте.
0: В болотце, да.
1: Ну, видишь, из меня комплиментатор очень плохой.
0: Да нормальный, на самом деле. Просто я замечала, что вот муж мне делает комплимент, а я такая, да ладно, ладно, это все уже было, все мы это уже слышали. Парни бывают гораздо романтичнее, чем мы, поэтому, девчонки, давайте как-то менять вот эту историю, потому что неловко получается.
1: Помягче просто, помягче.
0: Помягче, конечно.
1: Потому что мы, парни, создания тоже очень
0: нежные,
1: такие,
0: трепетные, прекрасные.
1: Да.
0: Вот, я еще раз тебе посылаю мощный сигнал своим взглядом.
1: Опять ты смотришь на меня, мне неловко, мне неловко.
0: Как бы намекаю, что вот все, я уже пошла.
1: Юля, я застеснялся, Юля, и все.
0: Держись, Миш, держись. Давай. Я уверена, что наши слушатели, они смотреть на тебя не будут, а слушать будут с удовольствием, как всегда. Друзья мои, я с вами прощаюсь до завтра, до 8 вечера. За вечер минувший огромное спасибо. Пока, пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательно проверять товары перед продажей. Эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. В частности, на площадках хотят запретить размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должны допускать к продаже. За нарушение правил могут ввести административный штраф. В Ростове в Октябрьском районе завтра отключат горячую воду, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. Вернут воду не ранее от 1 июня. Причиной отключения являются планово-предупредительные работы. Так, на две недели без горячей воды остались жители Погорского, Кривоносова, Мыльникова, Никулина, Таганрогской. Кроме этого, горячую воду на три недели уже отключили на Западном, Левенцовке, центре города. Причиной является подготовка оборудования к отопительному сезону. По результатам всероссийской акции «Мы за чистоту» Ростовская область заняла первое место среди регионов России по уровню чистоты. В рамках акции, проходившей с 18 апреля по 3 мая, в Ростовской области было проведено 750 субботников, в которых приняли участие более 62 тысяч человек. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону. Улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков вместе с вами. Буквально только что разговаривал с мамой, они с отцом сейчас на даче. 30 минут мне рассказывала, как там поют соловьи. Как поют соловьи, это что-то. Ну, я сначала позавидовал. Сразу захотелось куда-нибудь за город рвануть. А потом я так подумал, у нас тут на русском радио не то, что поют соловьи. Орлы! Григорий Лепс и Мот. Ну хорошо же как, а? Наслаждаемся.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, запомните, знакомиться с родителями девушки лучше всего на свой день рождения. Я однажды так и поступил. Ее мама меня поздравила, сказала: «Михаил, желаю, чтобы все твои мечты сбылись». И девушка такая: «Мам, ты ему сейчас всякого нажелаешь, а мне это потом исполнять придется».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если ваша половинка во сне стягивает с вас одеяло, поверьте, это все еще не так страшно, потому что один мой друг по секрету мне рассказал, как у них это происходит с супругой, когда его жена Вера засыпает, как он мне сказал, просыпается мафия. Значит, представьте, вот первое одеяло она во сне стягивает с мужа, запихивает под себя. Он приносит запасное, второе, которое она также стягивает и уже утрамбовывает между собой и стенкой. Третье, она наматывает себя как кокон. И утром муж ей за завтраком говорит: я, конечно, понимаю, что у Веры Геннадьевны период гнездования, но я вообще-то замерз. Если

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я считаю, что в этом абсолютно нет ничего такого, если, допустим, жена, да, зарабатывает больше, чем муж. У меня вот есть одна такая знакомая пара. Многие друзья упрекают его, говорят, ну что ты за человек такой вот? Мужик, да, он должен быть добытчиком. А он улыбается и всем отвечает, а я и есть добытчик, добыл классную женщину.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио

Миш Напоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна знакомая, которую коллеги называют «Властелин колец», потому что она перед работой снимает все свои кольца, 9 штук, примерно даже больше, вешает на цепочку на шее и так носит всю смену, чтобы не потерять. Недавно я решил ее повеселить и подарил копию того самого кольца, которое носил Хоббит, и сказал ей: вот посмотри, посмотри, что там написано. Это язык Мордора. И она такая смотрит и говорит: да, здесь написано «Made in China».

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, учитесь, как нужно действовать в экстренной ситуации. Одна моя знакомая немножечко помяла машину мужа, и чтобы он не ругался, знаете, что она сделала? Просто спрятала его очки, и все. И когда машину починили, очки чудесным образом нашлись.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А сегодня, между прочим, день рождения кубика Рубика. 52 года ему исполняется. Друзья, если верить моим данным... Кстати, есть такой... Ну все, все, хватит, хватит уже аплодировать. Есть такой интеллектуальный анекдот про виновника сегодняшнего... Бог кубик Рубика спрашивает его: «Ты кто?» «Я кубик Рубик». «А я кто?» Думает колобок. «Шарик? Лошарик, что ли?» Если вы находитесь в такой же невероятной юмористической форме, обязательно напишите в стол заказов на русском радио мне, Мише Набокову. Если нет, тем более пишите. Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте. Пожалуйста, в Одноклассниках. Будьте любезны. В наших мессенджерах по номеру 8-916-003-105,7. И предлагаю начать передавать приветы прямо, что называется, по алфавиту. Кто у нас первый?
2: Алло,

Громаднейший привет от Русского радио, не от Миши Набокова. Всем, кто прямо сейчас, возможно, давит виноград прямо ногами голыми с такими аппетитными звуками. И, кстати, можно и привет передавать в этот момент, потому что руки-то свободны. Всем добра и мира, желает Анатолий из Красноярска. Большой теплый привет всем нам передает Натали. Отдельный привет дорогому мужу Алексею, цитата. Хочу ему сказать, что он самый лучший на свете, я его очень сильно люблю. Мы сейчас едем из отпуска и слушаем вас. Замечательно. Ася передает также огромный привет своим друзьям, всему Ставрополю. И что еще, Ася? Ага, а мы-то обнаружили и увидели, что Ася написала, не все читают сообщения, написала Ася, а мы взяли и прочитали. Стыдно, Ася.

и мы возвращаемся в стол заказа в Старском радио. Вот она, вторая порция приветов и сообщений, тоже горячая, тоже такая приятная. Доброе утро, всем чудесного, позитивного дня, отличного настроения. Коллегам Анне Руткан и Наташе огромный привет передает Светлана из Забайкалья. Так, что еще интересного? Давайте я процитирую сообщение. Так, я никогда не слышал, чтобы был день рождения у наших статистов. Надо его как-нибудь отметить и передать им привет, ведь они, не жалея ладони, трудятся для нас по ночам, написал Сергей из Ставрополя. Ну что, статисты, вы здесь или нет? Подайте нам звук, да? Статисты здесь, давайте у них спросим. Вы хотите, чтобы мы вам привет передали, нет? Нет, они говорят, не хотят. Не хотят они привет, они домой хотят.

0: шоу «Заказы в Тарасском радио» в самом разгаре. И вы принюхайтесь. Чувствуете? Чувствуете, чем пахнет? Это же праздничный торт. Привет! Привет Екатерине. Катюше, у нее сегодня день рождения! Катюша Парфентьева. Цитата. «Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Армавир тебя ждет. Все твои мечты сбудутся». Это, кстати, написала Екатерина. А вот интересно, что Катюше Парфентьевой пожелает Мари Краймбрери?
1: Да,

натанцевались, теперь давайте приветы послушаем двум Димам, трем Артемам и одному Максиму. Большой привет от девчонок. Вот так. Цитата, процитирую сообщение. Что сказать? Такое какое-то прям даже поэтическое начало у нас. Утро прекрасное. Погода очень теплая для Урала. Жизнь прекрасна. Всем привет и хорошей музыки желает Елена из Екатеринбурга. И как это все-таки приятно, да, когда наши желания полностью совпадают с нашими возможностями.

А вот это здесь, в столе за Казахстанском радио, мы просто обожаем, друзья, потому что это, внимание, ответный привет. И кому? Светлане Аржанцевой. Доброго утра, прекрасного настроения, позитива, хорошего денечка желает Анна из Забайкальского края. Елена написала, процитирую сообщение, поздравьте, пожалуйста. Так, поздравляем кого с днем рождения прекрасного человека? Катюшу Сергеенко из Твери. Пусть сбываются все мечты, крепкого здоровья и любви. Ну, Катюше, безусловно, ну, конечно же, приятно, да? Но мы-то знаем, Катюша, правда? Кого она ждет на своем празднике, для кого она, как говорится, приготовила стульчик и даже несколько раз его протерла. Ну, конечно, для Димы.

тоже прилетела в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Юрий передает огромный привет всему Великому Новгороду, всем, кто сейчас на дежурстве. Например, Василий, он тоже сейчас на службе, а Евгений, товарищ, сейчас на производстве, заехал на фуре. В общем, цитата, мы сегодня работаем. Ну, работать это хорошо, безусловно, но все-таки, друзья, небольшую паузу, скажем так, переменку, да, все-таки надо устроить, потому что, как наверняка в школе говорил своим учителям будущий певец Мот, перемены — это красиво.

0: свой опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Стол заказов на русском радио.

0: На этом с приветами пока все. Я, Миша Набоков, остаюсь вместе с вами на Русском радио. И возвращаясь к песне Полины Гагариной «Драмы больше нет», я сам служил в театре и полностью согласен, что главным и самым трудным жанром в театре является не комедия, трагедия или драма, а ремонт.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.